0: Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
1: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
0: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум, в армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди! Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.

0: по улицам. Ищите и найдете в самых неожиданных местах.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Крепкая семья». Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
2: Семья – это, наверное, самое удивительное, что есть у людей. Я всегда думал о том, что как так случилось, что самым близким тебе и родным человеком на земле становится изначально чужой. Вот ни мама, ни папа, ни сестра, ни брат, а тот, кого ты вообще никогда не знал. И вроде как и любить не должен. Но в итоге твоя супруга или твой супруг, он знает тебя лучше, чем твои родственники, чем мама и папа. Ты поверяешь ему самые сокровенные, самые тайные мысли и дела. И это настолько прекрасно, потому что вот нет ничего важнее, в принципе, у человека, чем другой человек. И когда ты создаешь семью и работаешь над тем, чтобы она была крепкая, богатая, добрая, полезная для общества, это великая радость. Вообще семья не только не делает тебя одиноким и делает твою жизнь осмысленной, продолжает тебя, да, ты отражаешься в своей семье, но это еще великая радость разделить свою жизнь не только с самим собой, но и с кем-то другим. И более того, посвятить свою жизнь не себе, а кому-то другому.
1: Истории о главном. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
3: Екатеринбург – столица Южного Урала, граница между Европой и Азией. Город может похвалиться и пышными дворцами, таким как бело-зеленый дом Севастьянова, и памятниками брежневского модерна. Один из них – исторический сквер, разбитый на месте Екатеринбургского завода, с которого когда-то начинался город. В нем есть роскошный сад камней, которые свезли со всего Урала. Любителям конструктивизма понравится городок чекистов, построенный в 30-е. Дома жилищного комбината НКВД были соединены подземными переходами, которые потом приспособили под прачечные, бани и другие подсобные помещения. Еще в Екатеринбурге построили, наверное, единственный в мире памятник клавиатуре на берегу реки Исети. Говорят, если удачно попрыгать по клавишам, можно перезагрузить свою жизнь. Едем в Екатеринбург и слушаем Юту, которая родилась в этом городе, на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизмы, атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам. История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
2: А служба службою везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Русский флот!
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь 19 века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию, малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множества рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
3: Аркаим – это загадка древней цивилизации. В 1989 году археологи открыли здесь поселение, которое поразило мир. Представьте себе город в форме колец, мощные оборонительные стены и четкая ориентация по сторонам света. Это не случайность, а тщательно продуманный план. 2000 человек жили здесь, создавая уникальную культуру. Но однажды они сожгли свой город и исчезли. Почему? Этот вопрос волнует ученых и любителей истории. Спустя 4 года после открытия на этом месте появился историко-культурный заповедник Аркаим. Он стал настоящей сокровищницей. Здесь можно увидеть культовые сооружения древних народов и священные камни Менгиры. Каждый шаг по парку – это путешествие в прошлое. Реконструкция казачьей избы переносит нас в другую эпоху. А коллекция керамики, изделий из камня и металла рассказывает о жизни людей, которые когда-то населяли эти земли.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор-исполнитель, основатель гуманитарного центра содействия и помощи военнослужащим «Звезда» Вячеслав Цуканов.
4: «Звезда» называется гуманитарный центр, который ты открыл, центр помощи и содействия военнослужащим. Очень важная работа. Я-то знаю, что ты фактически из-за ленты не выезжаешь. Очень много времени там проводишь. А с чего все начиналось? Чем занимается фонд «Звезда», этот центр?
5: Мне очень приятно, что ты эту тему поднимаешь. Я с тобой полностью согласен. Это действительно что-то в генотипе. Это заложено у нас, у россиян, скажем так. Мне очень хотелось поговорить об этом. Мне важно об этом сказать, потому что за моей спиной и рядом со мной, даже не за спиной, а рядом со мной очень много людей стоит и находится, которые мне дороги, на которых я могу положиться и доверяю им как себе. Да? Как это все получилось? С чего началось? Ну, практически с начала специальной военной операции мы пытались как-то помогать нашим ребятам. Но все это на уровне каких-то анархических действий. Там поехал, приехал, что-то повез, увез, кого-то знаешь, кого-то не знаешь, где-то пустили, не пустили. В общем, все вот так вот хаотично, не систематизировано было. И тут в один момент мне позвонил мой друг, хороший Андрей Гуров, это солист первого состава «Ласкового мая». Позвонил, говорит: «Слава, ты пишешь, мы вот едем, дойдем концерт, ты ребятам не хочешь поехать с нами?» Я говорю: «Конечно, хочу». Приехали, встретились, познакомились, подъехали еще ребята с других городов. Мы сразу подружились, в общем, поехали в Донецк, как сейчас помню, в часть, по дороге общаясь и более близко узнавая друг друга, приехали туда, я весь такой воодушевленный, у меня репертуар, патриотические песни, все вот такое, прочее, плейлист, музыканты со мной, все, мы расставляемся там, я подключаю гитару, какие-то там чек делаю, а мне ребята, полный зал, ребята, они говорят: «Брат, давай только не про войну».
4: Да.
5: И я такой, знаешь, а у меня все про войну. Я же ехал морали дух поднимать. Это я сейчас все прекрасно понимаю, что где надо поднимать и что не надо, в общем, делать. И, соответственно, я тут же по ходу начинаю все это менять. Понятно, что у меня репертуар там абсолютно разные песни, я в разных жанрах стараюсь работать. Понятно, я рок-музыкант, я себя таким считаю, но у меня есть и романсы, я люблю все люблю пробовать, экспериментировать. Я начинаю петь совсем другие песни, это все здорово зашло на тот момент. Потом мы поехали в госпиталь, я уже понимал, что надо там. И, в общем, после этой поездки, ты когда попадаешь туда в первый раз, у тебя меняется мироощущение. Ты уже знаешь, что ты нужен здесь, ты понял это все. И я с Андреем разговариваю, слушай, а как, почему так все организовано, там собрались, когда-то поехали? Я так не умею, я не привык. У меня есть определенная старая закалка, я люблю вещи систематизировать и понимать, что, зачем и почему. И пришли к выводу, он говорит, ну а кто этим займется? Это же надо как-то это взвалить на себя эту ношу, это надо организовывать, ну как бы некому этим заниматься. Я говорю, нет, я по-другому не умею работать. И, соответственно, создал гуманитарный центр «Звезда», зарегистрирован в Ставрополе. Это наш ставропольский, скажем так, проект. Но у нас сейчас больше 8 представительств по России. Это очень для меня серьезный показатель, это очень серьезный уровень, это очень близкие мне люди, они действительно патриоты, они настоящие добровольцы, волонтеры, они делают огромную работу для того, чтобы помогать нашим ребятам. Я не знаю, какое количество концертов мы уже там сыграли. Вот совсем недавно только вернулись из очередной поездки. Это постоянно отлаженная работа.
4: Вячеслав Цуканов у нас в студии, и самое время исполнить еще одну песню.
5: Я быстренько о ней скажу. Я не мог ее не спеть сегодня.
4: Почему? Слава. Важно. Прежде чем ты расскажешь об этой песне, я зачитаю сообщение из ВК, которое только что пришло. Оно следующего содержания. «Сын, я горжусь тобой», написала нам Галина. Да, вот у Славы слезы мужские на глазах. Галина – это мама, Слава, да? Твоя мама.
5: Еще тяжелее стало. Это песня, которую я не мог не спеть. Она моя визитная карточка. Все просят ее всегда петь. Она тяжелая. Называется «Мамины глаза». Я знаю, что... Прости.
4: Настоящая мужская искренность на радио «Гордость». Это очень важно, очень ценно.
5: Ребята, кто знает, что сегодня трансляция эфира, они меня просто просили, спой обязательно эту песню. Буду петь, вы все поймете. «Мамины глаза». Поехали.

пишет губы, кроткий лик на фото. И невольно катится слеза. Как же мне поочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу, и любви сыновней не тая, на колени встать, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, баб, это я». Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской

боль не мог унять, пока не слышал. Спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою. Боль не мог унять, пока не слышал. Спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской пили. Только мне такому великану хочется опять на ручку.

тебя не знаю, никого тебя роднее и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и невольно катится слеза. Смотрят на меня сквозь все ненастья,

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Шемахова. «С желтого блюдца луны».
2: С желтого блюдца луны льется покой на поля. Тихо вращается мир, тихо шуршат тополя. Где-то от взрывов оглох, кровь распуская на снег, не покорившись врагу, русский лежит человек. И безучастно луна смотрит в бледнеющий лик. Ангел вспорхнул над бойцом, к вечному строю привык. Снова на землю солдат станет и светлым крылом тихо закроет ребят в лунную ночь над Донцом.
3: Поэт Анна Шемахова родилась в Горловке. Незадолго до начала специальной военной операции переехала в Тульскую область. Стихотворение она посвятила памяти двоюродного брата Ивана Мурашова, позывной «Мурик». Иван родился в Курске. После прохождения срочной военной службы остался служить по контракту. Потом работал строителем, растил двоих детей. В 2022-м он отправился на фронт. Служил в штурмовом батальоне «Черная мамба». 23 февраля 2023 года Иван Мурашов погиб при исполнении боевого задания на направлении Кременная-Сватово. Ему было 38 лет. Похоронен Иван в Курске на Аллее Славы. Награжден орденом мужества и медалью «Почетный гражданин города Курска». Посмертно.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как слово «куролесить» связано с церковным пением? Дело в том, что христианство пришло к нам из Византии, где говорили на греческом. И первые церковные службы тоже звучали на этом языке. Наше «Господи помилуй» на греческом звучит примерно как «Кирие элейсон». Видимо, из-за того, что эта фраза не была понята простым верующим, от нее еще в древности возникло выражение «куролесить», то есть неприлично вести себя в церкви и говорить непонятно что. Так, в словаре «Дали» есть устойчивое выражение «поет куролесу, а несет аллилуйю». Аллилуйя – буквально «славьте Господа» – хвалебное восклицание во время церковного песнопения. Но отнюдь не «Господи помилуй». Соответственно, «поет куролесу, а несет аллилуйю» – это буквально «сам не знает, чего говорит, делает что-то не то». Так, постепенно слово «куролесить» вышло из церковных стен и сделалось универсальным обозначением хулиганства. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, мы считали, что это будет одноразовый номер. И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Историческая память и преемственность поколений – это то, без чего человек – ничто, и звать его никак. Знаете, многие этого не понимают. Ты пушинка, тень. А если ты, за тобой стоят тысячелетняя история и уважение к труду и к тому, что создали предыдущие поколения, ты глыба, ты гора, тебя нельзя свернуть, ты уверенный, смотришь вперед. Ну, вы знаете, вообще, когда человек осознает историю, уважает свою историю, уважает то, что произошло, и у людей какие свершения были, но он превращается в какого-то человека космического измерения. Я вот не забуду никогда, как я первый раз пришел на бессмертный полк, и что меня поразило, шли люди всех классов и уровней достатка, возрастов, социального ценза, культурного ценза, разные абсолютно. Но они были объединены вот этой вот исторической победой, этим подвигом, который совершили наши деды и отцы, и прадеды. И какое-то прямо, знаете, я до сих пор говорю, у меня до сих пор мурашки. Потому что меня поразило, какая мощь и сила исходила от этих людей, объединенных этими чувствами. Это великая вещь, когда за тобой история твоей страны и поколение людей достойных, которые были твоими предшественниками.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие люди с большим пиететом относятся к представителям богемы, совершенно не подозревая, откуда взялось это слово и что оно означает. Термин «богема» пришел к нам из Франции. А дело вот в чем. В конце 19 века художники, писатели и люди артистических профессий в Париже облюбовали знаменитый латинский квартал. Это было местом их обитания и знаменитых вечеринок, как сказали бы сегодня. Буржуа же презрительно называли тамошних обитателей цыганщиной. Так вот, на последнем этаже одного из домов латинского квартала жили два приятеля. Будущий автор гимна «Интернационал» Эжен Потье и журналист, писатель и поэт Анри Мюрже. Однажды в каком-то бульварном листке ему предложили написать серию рассказов об обитателях латинского квартала. Очерки, первый из которых был опубликован 1 марта 1845 года, Мюрже назвал «Сцены из жизни цыганщины». Именно слово «цыганщина» по-французски звучит как «богема». Теперь новости шоу-бизнеса и светской хроники, где любят употреблять слово «богема», зазвучат по-новому. Поэтому давайте лучше по-русски.
0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшен ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построены рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет, но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалкой. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.

0: словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. «Облака Мариуполя».
1: И все-таки я чувствую вину. Хотя, казалось бы, ну в чем я виновата? Я тихо руки окуну в волну, омывшую погибшего солдата. В тот день весны, когда был шторм и штурм, врата инферно сердце Азовстали. Когда виском упавшую звезду поймал он, и его не стало. В тот день весны, когда был шторм и штурм, горел разгоряченный Мариуполь, остались только шрамы, будто швы, и шум волны, и птиц следы, как руны, барашки волн, как белое руно, к нему стремятся чайки-аргонавты. Нам прошлое исправить не дано. Нам остается только боль и память, и этот свет, и эти облака, как каравеллы неземных флотилий. Они плывут, плывут издалека в мой русский город с именем Марии. Они везут надежду. Будет мир. Он дорогой ценой нам достается. Нас эта вера делает людьми. Она растворена в моей крови. Она волной о берег сердца бьется.
2: Это стихотворение поэт Елена Заславская написала в 2024 году, после очередной поездки в Мариуполь, где часто бывает с выступлениями. Город поднимается из руин. Шрамы затягиваются, отмечает Елена. Мы все ждем мира и платим большую цену за его приближение.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Радио «Гордость». Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В 2023 году в город Волжский Волгоградской области начали возвращаться суслики – коренные жители поволжских степей. Эти милые грызуны покинули территорию будущего города в середине прошлого века, когда здесь начали подниматься заводские и жилые корпуса. Нынешний Волжский – второй по величине город Волгоградской области, крупный промышленный центр. Сегодня суслики в виде миниатюрных скульптур активно заселяют его улицы, площади и парки. У каждой из фигурок свое амплуа, подчеркивающее связь со знаковым местом или объектом. Каждая дополнена QR-кодом с исторической справкой. Например, на въезде в Волжский гостей встречает суслик-основатель со свитком-приказом. Суслик-строитель с мастерком в лапке рассказывает о первом в городе каменном доме. Суслики-молодожены приветствуют посетителей дворца бракосочетаний. Всего в Волжском обитают более 20 симпатичных, веселых зверьков. Их число продолжает расти.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Алехин – всемирно известный русский шахматист. Слава его была такова, что Ильф и Петров упомянули его в «12 стульях». Остап Бендер обещает доверчивым васюкинцам приезд в их захолустье, в том числе и этого великого шахматиста. И неудивительно, ведь Александр Алехин при жизни был человек-легенда. Гордость советского шахматного спорта. Тысяча сыгранных матчей и победы в большинстве из них. Он мог играть на 32 досках одновременно. Временно и выигрывать. Великий шахматист родился в Российской империи в богатой семье. Отец его был дворянин, а мать – дочь текстильного магната Прохорова. В шахматы будущий чемпион играл с детства и успехи тоже демонстрировал рано. Уже в 13 году он издавал шахматный журнал. Первая мировая застала его за рубежом. Алехин через несколько границ возвращался в Россию. Дальше была революция. С начала 20-х шахматист ездил по всему миру, выступая на соревнованиях за СССР. Самым известным был его поединок с Капабланкой. Кубинец считался непобедимым. В 27-м Алехин развеял этот миф, обыграв соперника в последней партии. Дар спортсмена наш чемпион сочетал с талантом учителя. Он давал уроки мастерства известному испанскому шахматисту Артуро Помару Саламанке. Алехин выступал до конца жизни и умер в 46-м году так никем непобежденным. И он так и не встретился за шахматом доской с другим великим русским шахматистом Михаилом Ботвинником.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык стремительно меняется, и сейчас мы уже не всегда понимаем, что имели в виду наши классики. Например, вы знаете, что за широкий боливар надевает Евгений Онегин? А ведь это важная характеристика героя. Рассказываем. Боливар – это супермодная шляпа 1820-х годов. Внешне вроде цилиндра, но с широкими, иногда очень широкими полями. Критики моды на боливары писали, что всякая дверь вместит модника в такой шляпе. Головной убор назвали в честь героя борьбы за независимость южноамериканских колоний Симона Боливара. Вроде бы он и его сторонники носили подобные шляпы. А еще в 1820-е боливар, в отличие от цилиндра с узкими полями, маркер либеральных взглядов. Так что Пушкин не без иронии показывал, что Онегин всегда в тренде. У него передовые взгляды и самая модная современная шляпа.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Когда я был молод, эта фраза «высокие нравственные идеалы» как-то не занимала особого места в моем понимании. Я как-то не задумывался, что это такое «высокие нравственные идеалы». А потом, со временем, когда жизнь набирала свои обороты, и я набирался некоего какого-то опыта, общения с людьми, я понимал, что нравственность и именно эти высокие идеалы – это нечто, что заставляет тебя быть человеком по отношению к другим. И, конечно, ты ждешь того же от людей, которые с тобой общаются. Это не всегда получается, но главное, чтобы ты оставался таким человеком. Это я говорю лично от себя, как я понимаю эту фразу «высокие нравственные идеалы».
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. Россия. Сила.

0: этот мир для нас един.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей Петрухин. И слушайте мою песню «Человеку нужен свет» на радио «Гордость».

0: Родина.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
1: Радиостанция «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как в русском языке появилось слово «хулиган»? Это заимствование, причем недавнее. Словари зафиксировали его лишь в начале 20-го столетия, причем широкое распространение оно получило только после революции. Лингвисты считают, что в русский хулиган проник из немецкого, но вообще язык-источник – это английский. Хулиган или О'Хулиган – это фамилия, которой сочинители английских музыкальных комедий XIX века наделяли персонажа карикатурного ирландского уголовника. К концу XIX века в Англии появилось несколько молодежных банд в честь подобных персонажей, назвавших себя хулиганами. Так слово вошло во многие европейские языки – в немецкий, в чешский и в наш. Со временем сложилась легенда, что якобы в Лондоне даже жила семья уголовников «Хулиган». Но это, скорее всего, неправда.
0: Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Можно ли мечтать о большем? Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Сами понимаете. Можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Юра. Космос наш.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Справедливость, наверное, самое сложное понятие из категории традиционных ценностей, потому что вот мы часто говорим об относительности, я этого не люблю, относительности правды или справедливости. Я считаю, что правда и справедливость должны быть объективны. Другое дело, что это сложные понятия, и тут самое главное не обмануть самого себя. А справедливость – это как раз борьба с неправдой, с ложью. Как сказано в поэме «Русские маяки» Влада Маленко: «С века стряхнув сонливость, истинной дорожи, Россия и есть справедливость, лекарство от всякой лжи». Или, как сказал другой человек: «Ошибаться можно, врать нельзя». И вот справедливость начинается, мне кажется, с вот этой вот не лжи и не обмана самого себя. Вот когда ты не обманываешь сам себя, тогда ты можешь подступиться к такому сложному понятию, как справедливость. И, исходя из этого понятия, оценить ситуацию и по достоинству, да, как-то поступить в той или иной ситуации справедливо. Это очень сложно, но надо к этому стремиться и в этом отношении воспитывать себя и свое сердце.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-профессор математики. Есть легенда, что стену детской комнаты Софьи Ковалевской за нехваткой обоев оклеили листами из лекции математика Михаила Остроградского. И оттого Соня с нежных лет прониклась гармонией математических формул. Как бы там ни было, Софья Ковалевская стала первой в России женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики. Ковалевской было 39 лет, когда ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Ее научную деятельность высоко оценивали такие светила, как Дмитрий Менделеев, Сергей Боткин, Александр Бутлеров, Иван Сеченов, Пафнутий Чебышев. Позднее выдающийся советский ученый Сергей Вавилов скажет, что в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. Колыбельная беженки.
1: Баюшки, баи, недолюбленные девочки, куклы пропали, ку-ку. Кровь перемешана с пенкой оттеночной, трещина по потолку. Рацию выруби, выруби рацию, выйди на свет и пали. Цели взрываются протуберанцами, мертвым не хватит земли. Воинам, беженцам, бабкам-безумницам, тощим вокзальным котам. Смерть королевы гуляет по улицам, словно по вечным фронтам. Бьет по кварталам, карает ракетами, рубит по сердцу на влет. Девочка-смертница, только поэтому пуля ее не убьет. Жмись же щекой к гимнастерке прокуренной, губы губами лови. Время отмерено, доля обдурена, мальчикам не до любви. Баюшки, баю, ни хаты, ни деревца, пеплу снега суждены. Девочка, девочка, надо надеяться, завтра не будет войны.
2: Стихотворение посвящено девушкам-военкорам. Его автор – поэт Ника Батхин, человек с активной жизненной позицией. С 14 года она в самой гуще событий. Участвовала в гражданской обороне Феодосии и освещала в прессе крымский референдум. Служила волонтером в пункте временного размещения в Джанкое и на Чангаре, выезжала с агитбригадами. В 2024 году Ника получила знаковую премию фестиваля «Звезды над Донбассом» – «Кованную розу».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».

приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: радиостанция «Гордость».
1: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Слабосоленое озеро Смолино. Это настоящая жемчужина Челябинска. Возраст водоема около 3 миллионов лет. Здесь, среди сосновых боров, археологи нашли стоянки древнего человека. До начала прошлого века озеро называли Челябинским морцем. Почему? Исследователи считают, что озеро – остаток древнего моря, объясняя этим соленость воды. В начале прошлого века вода в Смолино была соленой, обладала целебными свойствами, и в черте города фактически находилась курортная зона. На западном берегу сосредоточены кафе и рестораны. Это идеальное место для активного отдыха. Спортивные площадки ждут любителей физической активности. А если вы хотите уединения, отправляйтесь на другой берег. Там спокойствие и тишина идеально для рыбалки. Природа здесь удивительная. Густая зелень сосен, чистая вода и свежий воздух. Озеро Смолино – это не просто отдых, это возможность насладиться красотой природы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только 2 отечественные. Остальные – это США 2 штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что первый памятник трудовой доблести установлен в Магнитогорске. И это не случайно. Во время Великой Отечественной Магнитогорск победил Рур. Именно на Урале ковали львиную долю оружия, которым наши били фашистов. Памятник трудовой доблести Магнитогорска поставили в 21 году. Состоит монумент из центральной стелы с гербом города и шести пилонов, напоминающих разорвавшиеся снаряды. Они изготовлены из нержавейки и бронзы, украшены фотографиями реальных людей, трудившихся на производствах Магнитогорска во время войны.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

самого рождения под одним небом. Чужие так хотят, чтобы я счастлив здесь не был. А я скажу одно, и без лишних слов, я был и останусь русским всем назвать.

весной с самого рождения под одним небом. Чужие так хотят, чтобы я счастлив здесь не был. А я скажу одно, и без лишних слов. Я был и останусь русским всем назло.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дмитрий Гравий вошел в историю мировой науки тем, что решил часть знаменитой задачи трех тел. Он смог найти все интегралы системы дифференцированных уравнений задачи трех тел, не зависящие от закона действия сил. Для этого ученому потребовалось применить знания в области не только математики, но и физики и механики. А еще он с математической точки зрения обосновал картографические проекции. Современная картография стала возможна во многом благодаря работам нашего математика. Родился он в городе Кириллове в современной Вологодской области в середине позапрошлого века. Помимо научной работы, преподавал геологам и железнодорожникам, основав первую отечественную математическую школу. Интересно, что Гравий отлично играл на пианино и скрипке и писал труды не только по математике, но и по теории музыки, измерив алгеброй гармонию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Ростова сделали важное открытие. Они создали препарат для лечения травм мозга. В его основе лежит коллаген из азовских медуз. Это вещество имеет очень жесткую структуру. Оно содержит меньше бактерий, чем животный белок. Сейчас в России нет эффективных лекарств от таких травм. Ежегодно 600 тысяч россиян получают повреждения головы. Новый материал ученые назвали природным строительным белком. Из него сделали мягкую пористую матрицу, похожую на губку. Ее пропитали специальным серосодержащим веществом. Затем эту конструкцию поместили прямо в зону травмы. Препарат выделяет полезный газ – сероводород. Он защищает клетки и снимает сильное воспаление. Повреждения нервной ткани значительно уменьшились. Морской коллаген выгодно отличается своей чистотой. Кроме того, он решает проблему избытка медуз в море.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально фраком в нашей стране называли домашнюю одежду, в которой светские люди не выходили к гостям? Само слово это попало к нам в середине 18 столетия из Англии. Изначально в английском языке оно применялось к широкому набору предметов гардероба от пальто до детских костюмчиков. И у нас тоже поначалу так называли и воротник у женской шубы, и разновидность мужского домашнего халата. Но во второй половине 18 века слово «фрак» попало во Францию, и там приобрело современное значение. А сам предмет гардероба стал страшно модным. При императоре Павле I фраки у нас были под запретом, так как пользовались большой популярностью у французских революционеров. В эпоху наполеоновских войн они вернулись в российский мужской гардероб, но еще какое-то время ассоциировались с модным бунтарством.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень, но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Син егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда телевизионный трансляционный узел. Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, откуда в русском языке появилось слово «манатки»? Владимир Даль в своем словаре зафиксировал его ближайших родственников, например, существительное из архангельского регионального говора «манатья» – старая поношенная рубашка. Современные лингвисты считают, что и манатки, и манатья, как старая одежда, восходят к древнерусскому слову «манатьяже», которое в старину обозначало «мантию» или «плащ». Это слово, в свою очередь, было заимствовано из древнегреческого. Оттуда же оно попало в латынь, где превратилось в мантию царствующей особы. Так что простецкие манатки – ближайшие родственники коронационных одеяний из музеев.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Галина Уланова – одна из тех, кто вернул русскому балету мировую славу. Интересно, что в детстве она не хотела танцевать. Родившись в балетной семье, будущая прима понимала, что путь артистки – боль и слезы. Ей казалось, что ее мать-балерина не спит никогда. Училась Уланова сначала у матери, потом у легендарной Агриппины Вагановой. Ни та, ни другая не видели в ученице ничего особенного. Застенчивая девочка боялась сцены, хореография шла тяжело, каждое движение Уланова учила подолгу. Карьера артистки началась с неожиданно удачного исполнения партии Флорины в «Спящей красавице». Потом она прекрасно танцевала адетту Адилию в «Лебедином озере». Ее «Золушка» заставляла рыдать поэта Бориса Пастернака. Но для самой примы любимыми были партии Жизели и особенно Джульетты. Именно их она показала в 56-м лондонской публике, открыв новую страницу в мировой истории русского балета. Дело в том, что после революции отношение к нашим артистам за границей испортилось. Уланова была первой, кто показал советский балет, достойный наследник императорского. На ее спектакле стояли очереди, ее называли новой Анной Павловой. Завершив танцевальную карьеру, великая прима 30 лет работала педагогом. Именно она дала нашему балету целую плеяду талантливых учеников. Владимира Васильева и Нину Семизорову, Екатерину Максимову и Николая Цискоридзе. Интересный факт, когда Уланова готовила новую роль, она любила уезжать на природу и размышлять в одиночестве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Я Макеев Кирилл, МК-545. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Так писал о достоинстве Булат Шалыч Акуджава. С ним трудно не согласиться. Достоинство – это такое качество человека, и, кстати, только ему оно и присуще, которое очень трудно определить. Но вот другой тоже наш великий человек, Антон Павлович Чехов, в письме к своему брату писал: «Ничтожность свою сознавай, знаешь, перед кем? Перед Господом Богом, перед природой, перед красотой. А перед людьми нужно сознавать свое достоинство. И только. Если ты сознаешь свое достоинство перед человеком, то он тоже будет себя чувствовать достойным, потому что вот сейчас наша страна ведет борьбу с нацизмом. Нацизм как раз и попрал достоинство человеческое, потому что разделял по национальным, этническим признакам людей. Хотя, конечно, на это никто не имеет права, потому что каждый человек имеет свое достоинство, и, наверное, это самое главное богатство, которое есть только у человека.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы – один из самых популярных музыкальных коллективов, который исполняет этническую музыку народов Карелии, причем в новом современном ключе. Актуальная аранжировка фольклорных песен, использование как традиционных, так и электромузыкальных инструментов делают каждую композицию близкой и понятной самой широкой аудитории, прежде всего молодежной. Жанр песни «Катрина» – ингерманландская «Рёнтушка». Энергичная рёнтушка с короткими куплетами-частушками – традиционное сопровождение танцев во время обрядов и народных гуляний. Считается, что «Катрина» исполнялась во время свадебного сговора. Во всяком случае, песня восхваляет и будущую невесту белокурую Катрину, и ее избранника, рослого красавца Юха. В финальном куплете упоминается рукавица – необходимый атрибут рукобития, завершающий части обряда сговора, то есть молодых просватали, бьют по рукам и договариваются о свадьбе. Ансамбль народной песни «Верея» – «Катрина», язык исполнения – карельский.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
11: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нулевой километр Алтайского края – это символическая точка отсчета для всех дорог региона. Он расположен в Барнауле и отмечает географический центр города, а также является популярным местом для фотосессий. Этот небольшой памятник, часто оформленный в виде стелы или знака, отмечает начало отсчета расстояния. Считается, что если встать на нулевой километр и загадать желание, оно обязательно сбудется. Интересный факт. Во многих городах России есть свой нулевой километр, и Барнаул не исключение. Это своеобразный ориентир и символ начала путешествий по краю. Знак «Нулевой километр» в Барнауле появился

0: относительно недавно, в 1996 году, когда отмечалось 266-летие города. Знаете ли вы, что от нулевого километра отсчитывается расстояние до всех населенных пунктов Алтайского края, включая Горный Алтай? Нулевой километр Алтайского края – это не просто географическая отметка, а символ начала новых дорог и возможностей.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Абхазия у нас объединяет не только, да, традиционные ценности, скажем так, но и вера православная. Поэтому, я думаю, мои треки здесь тоже доходят до сердец Абхазии. Поэтому очень приятно выступать, конечно же, в Абхазии.
2: Основной смысл фестиваля «Музыка гордых» — это пропаганда и продвижение музыки со смыслом. Вы как к этому относитесь? Надо ли гнаться за трендами или все-таки важен в музыке смысл?
1: Ну, я за трендами не гонюсь. Я это делал, когда это было совсем не актуально. И петь о православных войнах и так далее — это было совсем не актуально. Сейчас, после 22-го года, эта ситуация поменялась, но я продолжаю также вдохновлять. И это действительно, я считаю, важно. То есть, много бойцов заряжается этой энергетикой, в том числе и легендарное подразделение «Пятнашка», где командир Абхаз, мы с ним дружим, общаемся, тоже так же слушает, вдохновляется этими песнями. Поэтому я считаю, что, надеюсь, точнее, что я делаю все правильно.
2: Коллеги, вопрос?
3: Да, да. И вы уже, отвечая на вопрос моего коллеги, сказали, что любите Абхазию. Расскажите, вы здесь бывали, это первый ваш визит?
1: Это не первый визит, я уже, наверное, раза три ездил сюда с семьей, и нам нравится отдыхать, очень невообразимая природа, как в сказке, действительно, поэтому приезжали и будем приезжать обязательно.
3: Сегодня у нас такой значимый для истории Абхазии день, что-то пожелаете молодому государству, которое на пути развития?
1: Процветание, однозначно, больше, чтобы Абхазия становилась красивее, благоустройство. Ну и, конечно же, всегда дружить с Россией, потому что, да, я думаю, враг не дремлет и пытается, наверное, и с Абхазией как-то зацепиться. Вот я уверен, что Россия и Абхазия, они будут вечно братским народом, не только, говорю, по вере, но и, наверное, действительно нас сближают традиционные ценности.
3: Спасибо большое.
2: Все? Спасибо, да, большое спасибо.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Наталья Подольская. Певица.
1: Патриотизм – это прежде всего любовь. Любовь к месту, где ты родился и вырос, к людям, которые тебя воспитали, к культуре и традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это чувство начинается с самых простых вещей – семейных историй, родного дома, любимых мест, воспоминаний о детстве. Настоящий патриотизм невозможно навязать. Он рождается внутри человека, когда он чувствует связь со своей землей, уважает историю своей страны и понимает, что от каждого из нас зависит ее будущее. Считаю важным сохранять и передавать то, что мы получили от предыдущих поколений – семейные ценности, культуру, традиции, уважение к труду и людям. Именно через такие простые вещи формируется чувство принадлежности к своей стране и понимание того, что мы являемся частью ее большой истории. Благодарности тем, кто создал историю до нас, и ответственности за то, какой мы оставим ее следующим поколениям.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что некоторые всем нам привычные слова в русском языке имеют конкретных авторов? Например, «градусник». Его ввел в оборот лично Михаил Ломоносов. При адаптации иностранной научной литературы на русский он столкнулся с тем, что слишком много слов приходится заимствовать. Одним из них был термометр. Но Ломоносов стремился придумывать русские слова там, где можно это делать. Он взял латинское слово «градус», которое к тому времени уже почти 100 лет существовало в русском, и приделал к нему привычный суффикс «ник». Так и получился наш «градусник». Кстати, во времена Ломоносова слово «градус» имело куда больше значений, чем сейчас. Так называли, к примеру, ранги и чины. Состоять в том же градусе могло значить иметь тот же чин или то же звание.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Композиция энергичная, мотивационная, в которой звучит, как мне кажется, главный смысл того, что я хотел ей донести до людей. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Даже если сейчас кажется, что есть какая-то тупиковая ситуация, это совершенно не так. Измените к ней отношения и постарайтесь выйти из нее с честью и достоинством. А я буду верить в то, что у вас все получится. Другое дело, СТ на волнах, радио «Гордость».
2: Как будто крылья за спиной моей. Я поднимаюсь над землей, я лечу выше морей. Как будто крылья за спиной моей.

Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое дело.

крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
5: Привет!
6: Это Веснушка.
5: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиостанция «Гордость».
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые привычные нам слова в русском языке имеют конкретных авторов? К примеру, слово «промышленность» скорее всего изобрел Николай Михайлович Карамзин. Именно он, видимо, так творчески адаптировал на русский заграничное слово «индустрия». Дело в том, что глагол «промышлять» существовал в нашем языке издревле. Например, говорили «промышлять пушного зверя», то есть охотиться. Промышленниками иногда называли тех, кто ведет промысел. Карамзин, выдающийся писатель, переосмыслил уже имеющийся глагол, расширил его значение и создал новое слово «промышленность», которое легко и непринужденно вошло в русский язык. Слово сравнительно новое, оно появляется в конце 18 века, но прижилось, согласитесь, отлично.
0: Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Абхазия, город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Кассета «Было».
1: Какие же вы все-таки классные. Вот прям всех бы забрали с собой. Но я думаю, что вот если бы у меня спросили, я бы остался скорее. Потому что такая погода, такое море, такой сезон классный. Кому нравится лето, пошумите тоже, а?
2: Вы знаете, мне кажется, мы все думали, что сегодня будет дождь. И весь день будет лить, как вот и вчера, и, насколько я знаю, неделю до этого.
1: Это был прогноз погоды на радио «Гордость», дорогие друзья.
3: Следующая песня про настоящих батыров. Про сильных богатырей. Дайте группу.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья. Обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что одна из самых красивых усадеб Подмосковья расположена в Балашихе? Горенки по преданию названы так, потому что в старые времена в деревне располагался последний пункт, до которого родственники могли провожать осужденного, шедшего на сибирскую каторгу. Хотя, возможно, все дело в протекавшей рядом речке Горенки. Сердце усадьбы – ансамбль, построенный Алексеем Разумовским, министром просвещения при Александре I. Гигантский полукруглый двор, около 700 метров площадью. Обрамляющая его колоннада напоминает площади Рима. Кирпичный трехэтажный дворец имперского размаха – все это усадьба в подмосковной Балашихе. Разумовский был известным ботаником, его называли русским Линнеем. При нем в Горенках был роскошный парк с редкими растениями, который сохранился до наших дней. Часть его коллекции вошла в современный ботанический сад. После революции Горенки едва не разрушились, но сейчас в усадьбе работает музей и идет быстрая реставрация.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: свою гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Взаимопомощь – это готовность прийти на выручку, поддержать человека в трудной ситуации, разделить с ним бремя проблем. В российской культуре это не просто добрый поступок, а норма отношений, укорененные в опыте совместной жизни. Взаимоуважение – это признание ценности другого человека, его прав, мнений и границ. В российском контексте она часто связана с идеей жить по-людски, по правде. То есть не только соблюдать формальные правила, но и проявлять такт, чуткость, даже умение слушать. Когда мы сочетаем эти два качества, мы строим отношения, в которых каждому становится легче, теплее и надежнее. И, может быть, именно в этом секрет той самой русской души, о которой так часто говорят. Не в каких-то мифических чертах, а в умении и поддержать, и уважить.
0: Радиостанция «Гордость».

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов. «Мамины глаза».
1: Нежит губы кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу и любви сыновней не тая. На колени встав, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, мама, это я!» Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: «Спи, мой сладкий, баюшки, баю!» Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: «Спи, мой сладкий, баюшки, баю!» Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской белей. Только мне, такому великану, хочется опять

любимая, родная, сердцем источающая свет. Никого роднее тебя не знаю, никого тебя родней и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и не

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ Мерфинга».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
7: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Белгородский парк Победы – это место памяти и гордости, посвященное героям Великой Отечественной войны. Здесь, на обширной территории, представлены образцы военной техники времен войны – танки, артиллерийские орудия, самолеты и другая боевая техника. Это своеобразный музей под открытым небом, позволяющий наглядно представить мощь советской армии. Центральным элементом парка является монумент «Звонница», посвященный памяти погибших в Курской битве. Это величественное сооружение напоминает о трагических событиях войны и о героизме советских солдат. Интересный факт. В Парке Победы установлен памятник «Танковый таран», посвященный подвигу танкиста Николая Калашникова, который во время Курской битвы протаранил немецкий танк. Здесь звучат песни военных лет, к мемориалам возлагают цветы и проводят реконструкции исторических событий. Парк Победы в Белгороде – это место, где чтят память героев, передают историческую правду будущим поколениям и воспитывают патриотизм. Это место, где можно прикоснуться к истории и почувствовать гордость за свою страну.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Песня о родине, песня о семье, песня о защитниках страны и специальный приз.
2: Ну вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации.
2: Встречаем!
3: 3, 2, 1, начали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русские землепроходцы до эпохи Петра Великого – сплошная загадка. Один из малоизвестных героев – атаман Иван Москвитин. Родился в начале 17 века, в записях числится томским казаком. Едва появившись в истории, Москвитин начал ее творить. 17 век – пеший отряд казаков идет из Томска в Якутск. Во главе атаман Дмитрий Копылов. Москвитин ему помогает. За 2 года более 2500 километров. Копылов и Москвитин – первые европейцы, увидевшие воды великой реки Алдан. Здесь казаки основали Бутальский острожек, откуда Москвитин и начал первый русский поход на Тихий океан в мае 1639 года. Здесь же они услышали о великой реке, берега которой богаты серебром. И 30 казаков идут к Серебряной горе 260 километров на дощанике по Алдану до устья Маи. Тут Москвитину пришлось строить 2 новые лодки, пригодные для мелководья, и волоком тащить их через хребет Джук-Джур. Лишь преодолев его, герои достигли реки Ульи, по ней вышли к Охотскому морю. Серебра не нашли, зато достигли Охотского моря, дав начало русскому освоению Дальнего Востока. О дальнейшей жизни Москвитина известно мало. Вернувшись, атаман создал роспись рекам и имена людям, отчет о своей экспедиции, дожившей до наших дней. После этого он исчезает так же таинственно, как появился, оставив нам Алдан, Шантарские острова и Охотское море.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Но если быть до конца откровенным, то я правда не знаю, что такое патриотизм в прямом смысле этого слова. Я привык все мерить по себе, то есть как я отношусь к тому, что называется патриотизмом. Но я уже говорил, что мне довелось прожить огромное количество лет в Соединенных Штатах, вдали от родины. И когда вернулся, я был счастлив. Но я не знаю, патриотизм ли это или нет. Я думаю, да. Потому что я люблю эту страну, в которой родился. А самое главное, я люблю людей, которые живут в моей стране. Ну, пообщавшись, в общем-то, с людьми практически во всем мире, мы проехали не только Соединенные Штаты, были во всех штатах практически, а всю Европу и многие страны. Да, есть там замечательные люди, отзывчивые, добрые. Но вот таких, как мы, как наши, нет. Я не знаю, чем это обусловлено. Какие-то мы другие. И поэтому патриотизм – это, наверное, мы, россияне.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Galaxy Energy – значит настоящий друг.
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые слова и выражения в русском языке созданы конкретными людьми? Просто они так прочно вошли в обиход, что кажется, будто были с нами всегда. Вот, например, «мягкотелость». Словечко ныне подзабытое, но в советское время очень популярное. В действительности оно довольно новое, появилось только в конце 19 века, и придумал его конкретный человек – Михаил Салтыков-Щедрин. Впервые пошехонская мягкотелость появляется в рассказе «Фантастическое отрезвление». Судя по контексту, писатель имел в виду что-то вроде разом рутины и непоследовательности. Мягкотелость изначально – это сила приводить к нулю, сжигать любые самые горячие надежды.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Песенка о хорошем настроении, в отличие от «Танечки» или «Пяти минут», изначально в комедии 56-го года «Карнавальная ночь» не планировалась. На ее появлении настоял Ильдар Рязанов. Режиссер-дебютант видел финальную точку ленты с ударным номером Людмилы Гурченко и обязательно со словами «хорошее настроение». Проблема была в том, что штатный композитор и автор слов песен уже уехали из Москвы. Тогда Рязанов привел к руководителю Мосфильма Ивану Пырьеву начинающего поэта Владимира Коростылева. Пырьев дал на работу час времени. В ответ Коростылев попросил кабинет, крепкий чай с лимоном и побольше бутербродов. Через час текст был готов. Его отправили по железной дороге в Ригу композитору Анатолию Лепину. На сочинение музыки потребовалось несколько часов. И утренним поездом в Москву отправился текст уже вместе с нотами. После выхода «Карнавальной ночи» песня стала всенародно популярной. Ее пели буквально все и буквально везде. В эфире радио «Гордость» оригинал «Хорошего настроения» в исполнении Людмилы Гурченко.

любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомненья,

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Совокупная мощность 57 ветроустановок позволяет полностью обеспечить электроэнергией города с населением более 100 тысяч человек. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Каждая ветроустановка оборудована особой системой, которая позволяет заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить вращение лопастей.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: тосковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Сегодня, в это непростое для нашей Родины время, слово «гуманизм» имеет особое значение. Но мне повезло в некотором смысле. Я побывал практически во всех горячих точках, и вот теперь Украина. Бывал с нашими ребятами. Хочу, кстати, сказать, что у нас лучшая молодежь, лучшие пацаны в мире. Чтобы они вернулись домой живыми и только с победой. А именно благодаря им она обязательно будет за нами. И вот гуманизм, вот это слово, как они, та сторона, относились к нашим военнопленным. Я видел таких ребят, искалеченных, которых освободили из плена. И как мы относились к их воинам, так сказать. Кормили, лечили, а потом обменяли. Наверное, это и есть гуманизм. Это в нашей российской крови. Это нам досталось от предков. Уж такие мы. Ну, окончилась Великая Отечественная война. И мы им простили все. А они до сих пор не могут нам забыть победный флаг над Рейхстагом. Вот это, наверное, и есть гуманизм. Россия и наш народ, я считаю, самые гуманные на этой планете.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

себя за то, что со мной была, еще за то, что не забыла.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете единственного в мире человека, который пересек Тихий океан и с востока на запад, и с запада на восток? Это Федор Конюхов. А в 19-м году он пересек Южный океан на весельной одноместной лодке, пусть и снабженной специальным оборудованием. 154 дня путешественник шел от мыса Горн до Новой Зеландии. До этого Конюхов несколько раз пересек на веслах Атлантику, покорил 7 величайших гор планеты. Последний его проект – очередной переход через сложнейшие широты от мыса Горн до Австралии. А еще Федор Филиппович – самый возрастной гребец-одиночка в мире. Родившись в семье потомков поморов, он совершил первое путешествие в 15, пересек Азовское море. Затем посетил Северный полюс и пересек Атлантику за 46 дней на отечественной гребной лодке «Урал-Ас». Интересный факт: Конюхов не только путешественник, но и профессиональный художник. Был членом Союза художников СССР. Ноу-хау от Конюхова. В южных широтах он использует танковый шлемофон. Волны там бросают так сильно, что можно разбить голову, а шлем еще и от ветра защищает.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр Асте.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь все.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Урочище «Куриловская тюльпанная степь» в Новоузенском районе Саратовской области называют одним из чудес России. В апреле здесь расцветают миллионы разноцветных краснокнижных тюльпанов. Большинство из них – тюльпаны Ширенко, названные так в честь российского путешественника и естествоиспытателя XIX века Александра Ивановича Ширенко. Тюльпан Ширенко считается одним из родоначальников первых культурных сортов и, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. Поля дикорастущих тюльпанов сохранились лишь в некоторых степных и полупустынных районах России. Куриловская тюльпанная степь – одна из крупнейших популяций страны – 286 гектаров. А по разнообразию цветовой палитры – более 30 оттенков. Ей нет равных. Полюбоваться этим чудом можно в апреле, начале мая. Но лишь полюбоваться, рвать цветы, выкапывать луковицы, ездить по цветущим полям – запрещено. Куриловская тюльпанная степь признана особо охраняемой природной территорией.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Вспоминая свою прошлую жизнь, я не могу отделаться от мысли, что если бы не люди, которые появлялись вдруг ниоткуда, то я бы не знал, как мне поступить, потому что бывали случаи в моей жизни, которые, в общем-то, заставляли задуматься, как жить дальше вообще, что должно произойти дальше. И появлялся вдруг такой человек, который тебе каким-то образом как-то подсказал, помог, да даже и в денежном вопросе. Вот. Потом, спустя годы, у этого человека тоже произошли. Это все тоже Божий промысел. Как мы относимся к людям, так и они будут относиться к тебе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Таким был Антон Семенович Макаренко, чье имя неразрывно связано с научной педагогикой и воспитанием. Его главный постулат – личность ребенка следует воспитывать в коллективе и со всем уважением относиться к его человеческим правам. Его работа пришлась на тяжелый период после революции и войны, когда в стране было много детей с трудной судьбой – сирот. Он 12 лет руководил колониями для малолетних правонарушителей и, чтобы вернуть ребят к нормальной жизни, разработал особую систему обучения. Педагог не пытался исправить детей, а давал им понять, что честная жизнь безопаснее и приятнее. «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним», – писал он. Благодаря опыту коллективной жизни у школьников развиваются взаимовыручка, ответственность, понятие долга и чести. Придуманная Макаренко методика воспитания оказалась настолько успешной, что со временем обрела известность. Он являлся автором первой книги для родителей о воспитании. Его научные работы до сих пор используют современные учителя и психологи. В 1988 году ЮНЕСКО включила его в четверку величайших учителей 20 века наряду с Марией Монтессори. По мнению исследователей, именно Антон Семенович предвосхитил основы современного гуманистического образования.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящий, искренней, взаимной любви.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вахтер. Сегодня это слово чаще всего ассоциируется со школой, общежитием или административным зданием. Но если прислушаться, рядом сразу возникают и другие знакомые слова. Вахта, вахтовик, вахтенный. И все они из одной семьи. В русский язык слово пришло в эпоху Петра I вместе с европейскими заимствованиями. Изначально его значение было связано с дежурством, наблюдением и постоянной готовностью к действию. Вахтер – это буквально человек, который несет вахту, то есть находится на посту и следит за порядком. Кстати, раньше это слово звучало немного иначе – вахтер, с ударением на первый слог. Но со временем произношение изменилось, и привычным стало современное вахтер. Так что за этим, казалось бы, простым словом стоит идея быть начеку. И, возможно, поэтому хороший вахтер всегда знает, кто вошел, кто вышел и почему вы забыли пропуск именно сегодня.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: История одной песни. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так» — фраза из песни Владимира Высоцкого, ставшая крылатой. За ней стоит совершенно реальная история, которую рассказывал певцу альпинист Леонид Елисеев. Дело было во время съемок фильма Станислава Говорухина «Вертикаль», консультантом которого и был Елисеев. Как-то Высоцкий спросил, что именно привело его в горы. Альпинист рассказал про случай, когда во время восхождения на вершину Допах в Дигории вся экспедиция чуть не погибла из-за того, что его опытный напарник растерялся и не сбросил веревки с отходящей на глазах скалы. Тогда, по счастью, все спаслись. История произвела на Высоцкого сильное впечатление. На следующее утро он позвал Елисеева к себе в номер, взял гитару и запел «Если друг оказался вдруг». Композиция быстро завоевала любовь съемочной группы, а потом и всего СССР. Только в 1968 году в стране вышло 4 музыкальных сборника, куда вошла песня о друге. А альпинисты всего постсоветского пространства до сих пор считают ее своим гимном. О том, что композиция была невероятно популярна, говорит и тот факт, что создатели мультика «Ну, погоди» использовали ее мотив в 1-м и в 10-м выпуске. Давайте послушаем песню об испытании на прочность в исполнении ее создателя Владимира Высоцкого.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость».

0: скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам
3: сын
4: у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Радиостанция «Гордость».
8: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы, но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Историческая память и преемственность поколений – это то, что меня не отпускает. Мои оба деда воевали. Один из них был ранен в 41-м году и уже не воевал, потому что был тяжело ранен. А второй дед прошел всю войну и только в 46-м вернулся.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
3: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель, член-сотрудник Русского географического общества, уроженец Курганской области Константин Насилов, одним из первых оборудовал метеорологическую станцию в северных широтах для стационарных наблюдений и одним из первых применял фотоаппарат для научных исследований севера? Он родился в селе Маслянском Пермской губернии, ныне Курганской области. При поддержке Русского географического общества он исследовал бассейны рек Северного Урала в поисках золота. В конце 19 века Константин Насилов стал основоположником арктической традиции долговременных зимовок, проведя 3 года на Новой Земле, где вел геологические исследования и нанес на карту 300 верст неизвестной на тот момент местности. Его комплексные исследования способствовали укреплению позиций России на севере и внесли значительный вклад в науку. Уже советское правительство заинтересовалась проектами Константина Насилова, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Какая у нас одна из самых главных песен? Бой! Самая главная песня у нас, мама, если у меня... как она называется? Главное, что если у меня.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Флаг. Кажется, что это слово существовало в русском языке всегда. Настолько привычны нам флаги на государственных зданиях, спортивных соревнованиях и кораблях. Но на самом деле флаг – это заимствованное слово. Пришло оно к нам в эпоху Петра I вместе с морскими терминами из Голландии. И это неудивительно, именно тогда в России активно создавался флот. Интересно, что изначально слово было связано не столько с самим знаменем, сколько с тканью, из которой эти знамена шили. Она должна была быть прочной и хорошо заметной издалека, а потом название материала перешло на сам предмет. Кстати, от этого же корня появились и другие знакомые слова, например, «флагман» или «флагшток». И получается, что слово «флаг» вошло в русский язык благодаря мореплавателям. А сегодня оно означает гораздо больше, чем просто кусок ткани на ветру. Это уже символ страны, команды, идеи или общей истории.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама. Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планом застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали «Жестокий романс» с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала XIX века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно, кто ты

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио «Гордость».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Когда летишь на самолете, это вот полет, например, над Сибирью, я помню, это был небольшой самолет, мы летели куда-то на гастроли, пролетели озеро Байкал, и потом тайга, вот сколько хватает взгляда, тайга и никого. Все это наша огромная любимая родина. А сколько народностей, национальностей живет в нашей стране. Я могу сказать только одно, что вот, служа в армии, я помню, были и таджики, и узбеки, и украинцы, и грузины. Мы никогда не заостряли внимание на том, кто какой национальности. А сейчас вот нам говорят, что мы такие-сякие розетакие, надо запретить наш язык. И они вот хотят в Европу. Какая Европа? Куда? Мы вместе жили столько лет, как можно было? Я говорю, что моему поколению и мне лично...
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Михаил Пасохин оставил глубокий след на лице России. Сталинская высотка на Кудринской с удивительным для того времени подземным гаражом на 134 машиноместа, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат и микрорайон Северное Чертаново, где пытались создать очередное образцовое жилье новой эры, первые типовые панельки – все это создал один человек – Михаил Пасохин. Родился он в Томске, в юности увлекался живописью и работал учеником декоратора в Томском театре. Во время Великой Отечественной занимался тем, что вместе с другими архитекторами прятал, маскировал здания от налетов немецкой авиации. Стиль Михаила Пасохина импонировал Никите Хрущеву. Именно он поручил архитектору построить в никому неизвестной тогда Пицунде большой курортный городок в едином стиле. Корпуса санаторно-курортного комплекса, известного как «Семь свечей Пицунды», Пасохин спроектировал в 3 дня. Своим ученикам архитектор говорил: «Любой дом нужно проектировать как для себя».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители Республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!
3: Yeah.

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Саратове есть уникальный музей, посвященный стеклу и хрусталю. Он хранит лучшие традиции саратовского завода технического стекла и рассказывает о достижениях компании «Саратовстройстекло». Здесь собраны редкие образцы, на которых можно увидеть мастерство волжских стеклодувов и историю производства. Сквозь саратовское стекло сегодня наполняются светом сотни тысяч квартир, школ, больниц и детских садов по всей стране. Изделия мастеров украшали Кремлевский дворец съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, храм Христа Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие известные объекты. Саратовское стекло сверкает на сотнях тысяч автомобилей, светильников и витрин по всей России. В музее можно увидеть и обычные предметы, и настоящие произведения искусства. От хрустальных ваз до сложных технических изделий. Каждая работа здесь – пример мастерства и качества, за которое саратовские мастера получили признание по всей стране.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».
3: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах «Радио «Гордость».

0: Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Мой отец – военный летчик, истребитель, пилот первого класса, который ушел в 2001 году в возрасте 69 лет. Он пролетал больше 20 лет на истребителях. Это учебные самолеты и боевые. Выпустил огромное количество курсантов, научил людей летать и ни одного не отчислил за все это время. Батя, когда особенно вот я уже стал артистом, я понимал, что он мной гордится, что я, в общем-то, выполнил свою ту мечту, о которой, ну, которую лелеял и холил, чтобы быть таким, как отец. Да, не в его профессии, но ему не приходилось за меня краснеть. Я думаю, что вот это и есть достоинство.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли, написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор в один день со Сталиным. В час своей смерти он работал над оперой «Каменный цветок». Интересный факт: Сергей Прокофьев был талантливым шахматистом и назвал шахматы музыкой мысли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Какие же вы все-таки классные. Вот прям всех бы забрали с собой. Но я думаю, что вот если бы у меня спросили, я бы остался скорее. Потому что такая погода, такое море, такой сезон классный. Кому нравится лето, пошумите тоже, а?
2: Вы знаете, мне кажется, мы все думали, что сегодня будет дождь. И весь день будет лить, как вот и вчера, и, насколько я знаю, неделю до этого.
1: Это был прогноз погоды на радио «Гордость», дорогие друзья.
3: Следующая песня про настоящих батыров. Про сильных богатырей.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вы знали, что виновником паники считается древнегреческий бог, причем довольно необычный, с козлиными ногами, рогами и любовью к тишине. Звали его Пан. По легенде, он обитал в лесах и терпеть не мог, когда ему мешали отдыхать. Если кто-то нарушал его покой, Пан издавал настолько жуткий крик, что люди и животные в ужасе бросались бежать, сами не понимая, куда и зачем. Именно такой внезапный, необъяснимый страх древние греки называли паникой по имени самого Пана. Со временем мифический персонаж остался в мифах, а слово вошло в повседневную речь. Сегодня паника – это состояние сильного страха, когда сложно собраться с мыслями и принять взвешенное решение. И хотя сегодня мы уже не боимся встретить Пана в лесу, чувство паники знакомо многим из нас. Правда, современные поводы для него обычно куда прозаичнее.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родной.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
2: Когда-то в те далекие годы, еще в советской стране, не зная на самом деле, что происходит там, за океаном, в стране, которая называется Америка, мы, конечно, мечтали все попасть туда, потому что пропаганда работала, и нам говорили, что там истинная свобода, там все то, что необходимо личности, человеку. И вот однажды в составе группы «Парк Горького», попав туда –

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило будь здоров. Одно можно сказать точно, получив 32 года помилования, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана. На руинах он нашел памятники древнетюркской письменности, впоследствии расшифрованные.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Абхазию нас объединяет не только, да, традиционные ценности, скажем так, но и вера православная. Поэтому, я думаю, мои треки здесь тоже доходят до сердец Абхазии. Поэтому очень приятно выступать, конечно же, в Абхазии.
2: Основной смысл фестиваля «Музыка гордых» — это пропаганда и продвижение музыки со смыслом. Вы как к этому относитесь? Надо ли гнаться за трендами или все-таки важен в музыке смысл?
1: Ну, я за трендами не гонюсь. Я это делал, когда это было совсем не актуально. И петь о православных войнах и так далее — это было совсем не актуально. Сейчас, после 22-го года, эта ситуация поменялась, но я продолжаю также вдохновлять. И это действительно, я считаю, важно. То есть, много бойцов заряжается этой энергетикой, в том числе и легендарное подразделение «Пятнашка», где командир Абхаз, мы с ним дружим, общаемся, тоже так же слушает, вдохновляется этими песнями. Поэтому я считаю, что, надеюсь, точнее, что я делаю все правильно.
2: Коллеги, вопрос?
3: Да, да. И вы уже, отвечая на вопрос моего коллеги, сказали, что любите Абхазию. Расскажите, вы здесь бывали, это первый ваш визит?
1: Это не первый визит, я уже, наверное, раза три ездил сюда с семьей, и нам нравится отдыхать, очень невообразимая природа, как в сказке, действительно, поэтому приезжали и будем приезжать обязательно.
3: Сегодня у нас такой значимый для истории Абхазии день, что-то пожелаете молодому государству, которое на пути развития?
1: Процветание, однозначно, больше, чтобы Абхазия становилась красивее, благоустройство. Ну и, конечно же, всегда дружу с Россией, потому что, да, я думаю, враг не дремлет и пытается, наверное, и с Абхазией как-то зацепиться. Вот я уверен, что Россия и Абхазия, они будут вечно братским народом, не только, говорю, по вере, но и, наверное, действительно нас сближают традиционные ценности.
3: Спасибо большое.
2: Все? Спасибо, да, большое спасибо.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Собор Николая Чудотворца – один из самых интересных в окрестностях Наро-Фоминска. Первая церковь на этом месте была деревянная. И есть легенда, что в ней ночевал бежавший из Москвы Наполеон. Правда это или нет, неизвестно. Но старую церковь французы сожгли вместе с селом. К 40-летию победы в войне 12-го года местные жители собрали деньги и заказали новый храм, уцелевший до наших дней. Строил его Петр Петрович Буренин. Он родился в семье крепостного и одним из первых задумался о создании нового национального стиля в архитектуре. Никольский собор – одно из воплощений его идей. Массивная луковичная глава и барабан-колокольня напоминают о храмах Древней Руси. Интерьер Никольского собора изображен на картине Верещагина «Дурные вести из Франции». Разумеется, это ошибка. Ту церковь, где Наполеон мог получить вести, он сам и сжег при бегстве, а на картине – храм, воздвигнутый на полвека позже.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ. Премьера песни. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: с радиостанции «Гордость».
1: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятке, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
2: Что если пойти дальше?

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви. Не желай плохого.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на Радио «Гордость».
2: Завяжи мне глаза, пожалуйста, покажи настоящий свет.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: В 1974 году я поступил в летное училище Ставропольское и принимал воинскую присягу. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимаю воинскую присягу и торжественно клянусь. Да, я принимал присягу другому государству, которое мы успешно развалили, а теперь пожинаем плоды. Но считаю, что эта присяга, даже после того, когда ты переоделся в гражданскую одежду, работает до конца твоих дней. Ты ее принял не только на момент службы. И сегодня, неоднократно побывав там на передовой, я могу сказать, что вот эти ребята, которые бьются за то, чтобы мы с вами спали спокойно, благодаря которым обязательно будет мир и победа будет за нами. Вот это истинные воины, истинные преданные нашей стране люди. Поэтому молюсь за них и уверен, что победа благодаря им обязательно будет за нами.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
5: Новости. Про депутатов.
6: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том,

0: подкастинговых площадках. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гареев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 250 вылетов на Ил-2, провел более 30 воздушных боев, сбил 2 самолета. С 1942 года воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых полков. Участвовал в боях под Сталинградом, Донбассом, Крымом, Польшей, Германией и в освобождении белорусских городов. За героизм и 164 успешных вылета награжден 2 званиями Героя Советского Союза в 1945 году. После войны продолжил службу в ВВС и внес значительный вклад в развитие авиационной тактики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот это для Абхазии огромный большой праздник. Вот и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление, хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета, это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
3: Впервые в Абхазии, как пошли?
1: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил. Вот эти красоты, дорога туда, великолепные места, красивейшие.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом наркомфина в Москве – памятник авангардной архитектуры, пережившей сложную реконструкцию. Создали его почти 100 лет назад по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и инженера Сергея Прохорова. Планировки квартир помогал разрабатывать Александр Пастернак, брат поэта. В доме есть подобие пентхауса. Для руководителя наркомфина Милютина сделали двухуровневую квартиру с выходом на крышу. Технологии использовали самые передовые – железобетонный каркас, шлакоблоки, плиты из прессованной стружки. Изначально дом готовили для нового быта. В нем были библиотека, столовая, спортивный зал. Но уже первые жильцы перестроили квартиры. За 100 лет дом начал разрушаться, и уже в наше время сын и внук автора дома, Владимир и Алексей Гинзбурги, смогли одновременно начинить здание современными коммуникациями и вернуть ему исторический облик. Так лифт установили в трубе котельной. В доме наркомфина сейчас проводят экскурсии для всех желающих. Закрыты только квартиры. Их распродали еще на стадии строительства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Синь егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
16: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над «Северным полюсом» был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Крепкая семья. Очень сложная история, потому что со стороны может казаться, что это такая крепкая, такая классная семья, внутри с гнилицой. И наоборот, могут все вокруг говорить: «Боже мой, да что у них общего? Они вообще друг на друга не похожи, вообще непонятно, что их связывает». А на самом деле это наикрепчайший союз. Ну, здесь, наверное, будет странно, я не скажу ничего нового, что, конечно же, это любовь, уважение, в первую очередь. Я бы даже, наверное, переставила уважение, наверное, с возрастом все-таки уважение, оно важнее. Хотя одно другое подразумевает уважение. Уважение, любовь, общие интересы, да, именно общие интересы. И именно не в смысле, что люди занимаются одним делом, а их интересует. Они смотрят, как это говорится, не друг на друга, а в одну сторону. Когда людям есть о чем разговаривать, когда людям интересно вместе, и когда с ними хочется общаться, дружить, это здорово. Крепкая семья. Само сочетание мне не нравится. Ну, в принципе, а что? Крепкая семья. Это когда по отдельности хуже, чем вдвоем. Наверное, так.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наваринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию. Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов. А затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пассиета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
3: Радио

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Какие же вы все-таки классные. Вот прям всех бы забрали с собой. Но я думаю, что вот если бы у меня спросили, я бы остался скорее. Потому что такая погода, такое море, такой сезон классный. Кому нравится лето, пошумите тоже, а?
2: Вы знаете, мне кажется, мы все думали, что сегодня будет дождь. И весь день будет лить, как вот и вчера, и, насколько я знаю, неделю до этого.
1: Это был прогноз погоды на радио «Гордость», дорогие друзья.
3: Следующая песня про настоящих батыров. Про сильных богатырей.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Какой кошмар! Наверняка эту фразу вы произносили не раз, причем не только после страшного сна. Кошмаром мы называем все, от пробок по дороге на работу до внезапно отключившегося интернета. Но история этого слова куда мрачнее. В германских преданиях существовал злой ночной дух. Считалось, что он садится человеку на грудь, не дает пошевелиться и вызывает пугающее сновидение. Именно с этим существом связывают происхождение слова «кошмар». Сегодня у подобных ощущений есть другое объяснение, например, сонный паралич. А раньше люди объясняли их проделками потусторонних сил. Так что, говоря «ну и кошмар», мы используем слово, которое когда-то описывало вполне конкретный ночной ужас. Тот самый, от которого просыпаешься в холодном поту, и еще долго не решаешься снова закрыть глаза.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Подобен сибирский град Тобольск ангелу. Так однажды охарактеризовал Тобольск знаменитый архитектор и картограф Сибири Семен Ремезов, который жил и работал в этом старейшем сибирском городе на рубеже 17 и 18 столетий. Полувеком ранее ангел явился во сне первому архиепископу сибирскому и тобольскому Киприану. Небесный посланник накрыл город светящейся ладонью и указал места для строительства церквей. Эти легенды и предания легли в основу тобольского городского фольклора. А в 2021 году в рамках проекта «О чем расскажут ангелы Тобольска» на главном туристическом маршруте города появились 11 бронзовых фигур. Среди них гениальный ангел, театральный, музыкальный, литературный ангелы, странствующий ангел, ангел влюбленных. Каждая скульптура расскажет увлекательный эпизод истории города. Для этого нужно всего лишь отсканировать размещенный на ней QR-код.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама. В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство – легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром, певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: станция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, привет всей стране! В эфире «Радио Гордость». У микрофона Евгений Дубов. Август вышел на финишную прямую. Впереди школьные линейки, рабочие заботы и осенний ритм. Но пока солнце греет, мы провожаем лето на правильной волне. Сегодня вас ждет час честной музыки. Ну, по-другому тут и не скажешь. Потому что это песни, которые выбрали именно вы. Голосовали активно, мы взяли все голоса, посчитали, и получилось то, что вы услышите в ближайший час. Ну а тот, кто добрался до самой вершины, удивит многих. Так что оставайтесь с нами. Открывает сегодня десятку проект «Казаки делают хиты» с песней «Кровь горячая». Музыканты потеряли две позиции за неделю, но казачий задор и лихой характер никуда не делись. Встречаем!
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты с сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит-парад великой страны.
4: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем на 9-й строчке нашего чарта. С уверенным плюсом певица Марлен расположилась. Ее песня «Судьба казака» набирает обороты. Вообще, буквально на днях в Сухуми отгремел наш международный уже теперь фестиваль «Музыка гордых», где Лена Мараховская, она же Марлен, была не только как артистка, но и вела события. Конкурс объединил свыше 200 тысяч авторов со всей страны и из Абхазии. И прямо на набережной Сухума мы объявили имена победителей во всех 7 номинациях нашего конкурса. Их песни скоро зазвучат в нашем эфире, а может быть и появятся в хит-параде великой страны. Ну а пока слушаем Марлен.
2: 9-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Впереди 8 место. Но сначала оценим новую песню кандидата в чарт. Это Денис Майданов и Татьяна Буланова. Они объединились в невероятный дуэт и записали композицию «Москва-Санкт-Петербург». Ну, для гастролирующего артиста этот ночной поезд или даже самолет между двумя столицами как второй дом, где под стук колес или шум двигателей рождаются стихи и даже переосмысливается жизнь. Музыканты смогли передать эту дорожную романтику с особой теплотой. Если дуэт Дениса Майданова и Татьяны Булановой отзовется в вашей душе, заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за них.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это радио «Гордость». Наш хит-парад продолжается. Только что слушали кандидата в десятку Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Если понравилось, выражайте симпатию на сайте «Радио «Гордость». Ну а мы продолжаем. Восьмая строчка уже и сегодня здесь группа «Любэ» с балладой «Жди меня». Потеряли парни две позиции, но градус искренности меньше не стал. Вообще, в долгой разлуке самое главное знать, что дома горит свет, и тебя там ждут. И эти моменты долгожданных встреч на вокзалах, на порогах родных домов врезаются в память навсегда. Николай Расторгуев поет именно об этом сильном чувстве. Давайте слушать.
1: Восьмое место.
2: Человек — это значит бороться.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близкий.

0: Хит-парад великой страны.
1: В эфире лучшие песни недели на радио «Гордость». С вами Евгений Дубов. Скоро узнаем, кто на 7-й строчке. Ну а пока о важном событии вспомним. В последнее воскресенье августа вся страна отмечает День шахтера. Эти люди с железным характером и чистой душой, которые каждый день спускаются в забой ради тепла и света в наших домах. Традиция праздновать, кстати, зародилась еще в конце 40-х годов прошлого века в знак глубокого уважения к стахановскому труду. Так что сегодня мы низко кланяемся всем труженикам угольной отрасли. Спасибо за ваше мужество и преданность делу. В вашу честь звучит Владимир Высоцкий и его «Марш шахтеров».

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Время рубрики «Народное достояние». 27 августа исполнилось 102 года со дня рождения выдающейся эстрадной певицы Нины Дорды. Именно она первой спела композицию «Песня остается с человеком». Худсовет поначалу встретил работу в штыки, и тогда композитор Аркадий Островский повернулся прямо к критикам и спел им: «Тот, кто песен петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда». Слушаем классику и попеваем.
1: Народное достояние.

0: Хит-парад великой страны продолжается. На шестой строчке сегодня Зара, песня «Ты мне нужен любой», прибавила одну позицию, и мы очень рады за певицу. Кстати, на днях перед выступлением в «Заряде» она сильно разволновалась из-за ливня, который мог бы помешать выступлению, но за кулисы пришли ее сыновья Даниил и Максим, обняли маму и сказали ей: «Слушай, зрителей полно, свободных мест вообще нет, так что иди, тебя ждут». Молодцы ребята, настоящие мужики растут. Поддерживайте и вы певицу Зару на сайте Радио Гордость РФ.
1: Шестое место.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: С вами Евгений Дубов. Продвигаемся к первой пятерке хит-парада великой страны. Но сначала встретим кандидата. Это Миха Бунин, краснодарский музыкант с крепким южным характером. Парень, который брал призовые места в нашем чарте, но теперь написал о самых близких сердцу вещах. И это важно. О том, как родилась композиция, Миха расскажет прямо сейчас.
3: Я, как и все, с возрастом стал чаще вспоминать те самые моменты из детства, которые остались в моей памяти по-настоящему теплыми и по-особенному светлыми. Именно вот эти самые моменты привели меня к тому, что родилась песня «Родное». Да, это песня о тех самых моментах из детства, из юности, которые на протяжении всей нашей жизни остаются в нашей памяти максимально родными и особенно теплыми.
2: Такие простые, а самое главное, правильные слова о родной земле. Заходите на сайт Радио «Гордость РФ», голосуйте и помогайте Михе Бунину пробиться в десятку сильнейших.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад «Великой страны». Только что звучал Миха Бунин с песней «Родное». Если хотите, чтобы она попала в наш чарт, голосуйте на радио «Гордость РФ». Делайте это каждый день активнее, и тогда все получится у артиста. Кстати, ваша поддержка нужна и следующему участнику. На 5-м месте Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» потеряла 2 строчки. Кстати, артист на днях вспоминал, как на кремлевском концерте однажды Леонид Агутин, исполняя песню «Аэропорты», споткнулся и упал. Ну, Пресняков решил поддержать друга и рухнул рядом. Зрители ничего не поняли, а артисты от души посмеялись. Но с таким легким отношением к жизни и песни получаются замечательные.
1: 5-е место.

0: В эфире радио «Гордость» и лучшие песни недели. На пути к четвертому месту завернем на Северный Кавказ. Ну так, ненадолго. На 3 минуты в Кабардино-Балкарию. Город Баксан стоит у самого подножия Седого Эльбруса. В краю живописных ущелий и древних традиций. И именно там вырос певец Алибек Казаров, чей дедушка пел в государственном академическом ансамбле «Кабардинка». Артист исполняет на черкесском языке балладу о любви. Переводится она как «Твой образ всегда перед моими глазами». Давайте слушать.
1: Едем по стране.

0: эфире «Радио Гордость» и самые яркие хиты недели, те, которые выбрали вы сами. В шаге от пьедестала практически расположился дуэт группы «Свинцовый туман», проект «Кода» с треком «Как ты там?», плюс одна позиция за неделю. Кстати, лидер коллектива Дмитрий Нестеров с музыкантами буквально на днях выступал на нашем фестивале «Музыка гордых» в Сухуми, и они выдали невероятный живой звук на Черноморском побережье, что толпа пела хором вместе с ними. Давайте поймаем этот заряд прямо сейчас.
1: Четвертое место.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Наше музыкальное путешествие продолжается. Прежде чем узнаем лидеров этой недели, отправимся ненадолго в прошлое. 2 года назад на вершине хит-парада великой страны был «Шаман». Его трек «Душа нараспашку» так понравился всем, что даже стал лучшим по итогам 2024-го. Давайте перенесемся в то время и испытаем эти невероятные эмоции вместе.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: Ну вот мы и добрались до финального отрезка нашего музыкального соревнования здесь на Радио Гордость. Евгений Дубов с вами. Я готов представить вам самые сильные песни, за которые вы голосовали всей страной.
0: Тройка лидеров.
1: И на третьем месте московская рок-группа «Зверобой». Музыканты прибавили одну позицию и вернулись в число лидеров. Поздравляем их. Трек «Долгие дороги» стал настоящим долгожителем нашего эфира. А все потому, что в нем звучит правда. Без фальши. Музыканты регулярно бывают с концертами на передовой, видят жизнь ту во всех деталях и, конечно, пишут тексты, которые помогают затем нашим бойцам выстоять и вернуться домой с победой. Встречайте «Зверобой».
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. На втором месте сегодня трио «Иракли», диджей Демиксер и проект «Севера». Песня «Матушка Россия», созданная при поддержке президентского фонда культурных инициатив, потеряла одну строчку, но народной любви от этого меньше не стало. Все так же любим плотный звук, народный распев и слова, которые бьют прямо в цель.
1: Второе место.
2: А

0: В эфире «Радио Гордость», хит-парад великой страны и, наконец-то, вершина этой недели. Золото нашей десятки сегодня у дуэта Михаила Баркова и Сергея Бабунца. Их песня «Они едут туда» прибавила пару строчек и, наконец-то, оказалась там, где и должна. Кстати, Сергей поделился с нами своими эмоциями.
1: В последнее время я понял, что творчество – это возможность фиксировать современность, ставить памятники людям, событиям, эпохе. Так и песня «Они едут туда» на прекрасные стихи поэта, воина Дмитрия Филиппова – это памятник всем тем прекрасным парням и девчонкам, мужчинам и женщинам, которые сейчас на фронте защищают нашу родину с оружием в руках. Спасибо, ребят. Удачи и вечной молодости.
0: Еще раз поздравляем лидеров этой недели. А на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи.
2: Первое место. Улыбаясь новому дню,

0: люди о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: А вы когда-нибудь задумывались, что такое созидательный труд? Не просто работа ради зарплаты, а дело, которое делает мир лучше. Представьте, вот врач спасает жизнь, учитель зажигает в детях искру познания, инженер создает устройство, облегчающее жизнь, строитель возводит дом, где будет звучать детский смех. И это не просто профессии, это созидание будущего. И оно повсюду. В творчестве художник пишет картину, музыкант сочиняет мелодию, и мир становится красивее и глубже. В доброте. Помочь пожилому соседу, убрать мусор в парке, поддержать тех, кому тяжело. И это тоже созидательный труд. В семье, когда родители учат ребенка отличать добро от зла, передают ему свои ценности, они буквально строят будущее. Вспомним историю. Кружники тыла в годы Великой Отечественной войны работали на износ ради победы. Их самоотверженность – яркий пример созидательного труда. В итоге все просто. Когда мы трудимся с душой, мы не просто выполняем обязанности. Мы оставляем след в мире. Строим будущее, укрепляем то, что нас объединяет. Делаем жизнь вокруг добрее и светлее. Разве не в этом счастье?
0: Истории о главном –

господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою, тем, кто выжил

пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Балконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Все мы с вами грешные люди. Каждый день стремимся улучшить свое материальное положение, сделать наше существование бытовое лучше, комфортнее, приятнее и так далее. И в этом нет ничего плохого. Но в погоне за материальными, земными благами нужно никогда не забывать о росте вверх. Я сейчас не имею в виду социальную или карьерную лестницу. Я имею в виду, конечно, рост нравственный и духовный. Надо во что-то верить. Без этого наша жизнь не может считаться полноценной. И неважно во что, неважно, кто какие труды читает, великих философов, великих ученых или религиозные какие-то книги. Но, конечно, вот этот самый верхний треугольничек в пирамиде Маслоу, который, если я не ошибаюсь, называется духовность, он не должен быть именно что последним, да? Надо все время держать в голове, что этот рост необходим. Вот в советское время вместо крестиков ребята носили пионерские галстуки и верили в них и в то, что они символизировали. Об этом и стихи. Атеизма нет без веры, Бог не может без России. Красный галстук пионеры вместо крестика носили. Кто не верит в пропаганду, те обманываться рады. Бог доверил Александру строки Гаврилиады. А помазанник высокий прочитал с утра пораньше эти пушкинские строки и сослать куда подальше был готов его за это, но не стал опять по новой в ссылку отправлять поэта. Он ведь только из Молдовы. Пушкин не был пионером и уж точно атеистом, но однако стал примером всем на свете коммунистам. Ведь не может быть Россия без поэтов и без веры. Вместо крестика носили красный галстук пионера.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящий, искренней, взаимной любви.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 1860 год. Вслед за Петербургом русское музыкальное общество создается в Москве. Руководит им Николай Рубинштейн, брат одного из основателей РМО Антона Рубинштейна. Как и в Петербурге, в московском обществе сразу же появляются музыкальные классы, где за небольшую плату обучают молодых музыкантов. Московскому отделению покровительствовал император Александр II, выделявший

На его содержание 15 тысяч рублей в год. По тем временам очень крупная сумма. Уже через 2 года императору представили первый результат. Ученики музыкальных классов исполнили отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». Оживилась и гастрольно-концертная жизнь. РМО активно приглашала иностранных звезд и продвигала русскую музыку в Европе. В Москву все чаще приезжали известные европейские исполнители. А в Манеже проводили общедоступные концерты, которые пользовались большим спросом.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А вы слушаете патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Почему матушка-земля кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: И вернемся домой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Мурманске есть необычный памятник. Печальный кот Семен, сидящий на лавочке, с узелком в лапке, на набережной Семеновского озера. За этой скульптурой скрывается удивительная история, достойная кинофильма. Согласно легенде, пушистый сиамский путешественник в течение 6 лет шел 2000 километров от Москвы до Мурманска, чтобы вернуться домой к хозяевам. Почти 40 лет назад семья Синишиных, возвращаясь с отдыха в Москве, случайно потеряла в столице своего питомца, сиамского кота по имени Семен, и вернулась домой без него. Каково же было их удивление, когда через 6 лет кот вернулся в их квартиру в Мурманске. Про это тогда написали многие газеты, и кота начали сравнивать с японским псом Хатико. Позднее про Семена даже сняли короткометражный фильм под названием «История любви». В 2012 году журналист Дмитрий Качалов предложил установить в городе скульптуру кота. Жители предложение одобрили. И теперь кот Семен радует как горожан, так и гостей Мурманска.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Встать уже кому-то уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

История одной песни. Однажды Александра Пахмутова и Николай Добронравов гостили в национальном парке Беловежская пуща. Шел 1974 год. Национальный парк назывался тогда заповедно-охотничьим хозяйством, а принимающей страной был его директор Степан Кочановский. Он поделился с гостями своей мечтой о создании песни о Беловежской пуще и предложил стихи из собственного сочинения. Пахмутова дипломатично ответила, что пишет песни только на стихи своего мужа. Тогда Кочановский в шутку сказал, что не отпустит Добронравова до тех пор, пока тот не напишет текст. Николай Иванович отнесся к этим словам серьезно и через два дня принес те самые знаменитые строчки. Вскоре Александра Пахмутова положила стихи на музыку. Первым исполнителем песни стала оперная певица Белла Руденко в сопровождении хора мальчиков Московского хорового училища. На конкурсе «Песни 77» композиция прозвучала в исполнении Большого детского хора Гостелерадио. Солистом выступил 13-летний Виталий Николаев. На вершину популярности Беловежская пуща поднялась в исполнении ансамбля «Песняры». Эту версию мы сейчас и послушаем.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Внести свою лепту. Это выражение мы используем, когда говорим о помощи в общем деле. Но мало кто задумывается, что такое вообще это самая лепта. А ведь когда-то лепта была вполне реальной денежной единицей. В Древней Греции так называли самую мелкую медную монету. Само слово переводилось как «маленький» или «тонкий». Именно поэтому выражение «внести свою лепту» изначально означало сделать пусть маленький, но все-таки важный вклад. Не обязательно большой и заметный, главное не остаться в стороне. Ведь одна лепта – это совсем немного, но если каждый внесет свою, получится уже немало. Получается, мы продолжаем использовать выражение, которому больше 2000 лет. И напоминаем себе, даже маленькое участие может иметь большое значение.
0: Радиостанция «Гордость».

0: ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Велимир Хлебников – гениальный русский поэт Серебряного века. Он стоял у истоков русского футуризма и авангарда в поэзии. Однако современники считали его довольно странным и загадочным человеком. Сам Велимир называл себя «будетлянином». Этот термин изобрел сам поэт для обозначения футуристов. Кстати, многим Хлебников был известен как председатель земного шара. В 1916 году он создал общество председателей земного шара. По замыслу поэта, этот союз должен был состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. Одним из председателей был также Герберт Уэллс. Считается, что в статье «Радио будущего» он довольно точно описал современный интернет. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Ежесуточно, похожие на весенний полет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. Владимир Маяковский назвал Хлебникова своим учителем, создателем новой поэтической эры и сравнивал его с Менделеевым в литературе. В честь поэта названа малая планета 3112 Велимир, открытая советским астрономом Николаем Черных в 77 году прошлого века.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Я бы разделила эти два понятия в том смысле, что уважать нужно всех. Можно не любить человека, но любой человек заслуживает уважения. Любой абсолютно. А совершенно не обязательно этому человеку всем не поможешь. Я вот так считаю. Потом нужно рассчитывать на свои силы. Ты можешь это поднять эту историю или не можешь. То есть рассчитывать на свои силы. Взаимопомощь и взаимоуважение. Всем не поможешь, а уважать всех можно. Можно уважать издалека, но относиться с уважением к тому, чем он занимается, да к тому, что он просто есть на этой земле. Но если попросит, почему не помочь, если это в твоих силах, разумеется.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Наше отечество хлеб

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. – В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла-Скала» и опера «Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: листву.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что золотые ворота во Владимире когда-то были золотыми в буквальном смысле? Белокаменная башня существует с 12 столетия. Построил ее князь Андрей Боголюбский, который перенес столицу во Владимир. Изначально ворот было 7. Среди них золотые, медные и серебряные. Дубовые створки золотых ворот древнерусские мастера обили медными листами, покрытыми позолотой, жарко сверкавшей на солнце. С 12 столетия сохранилась даже арочная перемычка, к которой примыкали дубовые створы. Но вот сами золоченые ворота исчезли во время осады Владимира Батыем. Известно, что хану они не достались. Горожане сумели спрятать сокровища так надежно, что до сих пор их не нашел никто. А искали многие. В советское время к нашему правительству обратились японцы, предлагавшие расчистить дно Клязьмы, а в качестве платы взять то, что там найдут. Возможно, рассчитывали разыскать древние сокровища, но не сложилось. Советское правительство отказалось от странного предложения.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха, оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: Крашен диско Натан с Поли и горячо.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Скажите по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квинтэссенция. Звучит сложно и даже немного загадочно. Но на самом деле идея, которая скрывается за этим словом, довольно проста. Слово пришло из латыни и буквально означает «пятая сущность». Древние философы считали, что мир состоит из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. А кроме них существует еще и пятый – особый, совершенный элемент, из которого якобы создано все небесное. Его и называли квинтэссенцией. Со временем философия осталась в прошлом, а слово сохранилось. Правда, значение изменилось. Сегодня квинтэссенцией называют самое главное, самое важное, самую суть чего-либо. Например, можно сказать, что короткая фраза стала квинтэссенцией целой книги, или что один поступок оказался квинтэссенцией характера человека. Так что квинтэссенция – это не смесь всего подряд, как иногда думают, а наоборот, самое главное, что удалось выделить из большого и сложного.
0: Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: В Краснодарском крае армянская этническая общность уже давно стала второй по численности после русской. Множество армян отсюда родом в годы Великой Отечественной войны проявили себя как настоящие герои. Десятки стали героями Советского Союза. И поныне краснодарские армяне не устают удивлять успехами в самых разных видах деятельности, в том числе в спорте и в различных видах искусств. В начале 50-х годов прошлого века в Краснодаре в семье Георгия и Анны Шахназаровых родился сын Карен. На рубеже 80-х и 90-х годов Георгий Хасроевич стал помощником Михаила Горбачева. Но известность его сына к тому моменту уже превосходила известность отца. Его фильмы, такие как «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», пользовались безоговорочной любовью зрителей. А кинокартина «Курьер» вообще стала культовой и собрала целый урожай наград.
2: Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
3: Какая мечта?
2: Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
3: У меня мечта пальто купить.
2: Ну, что это за мечта? На, носим здоровье.
3: Ты что, сдурел? А ты?
2: Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
1: После «Курьера» Карен Шахназаров снял «Город Зеро», «Цареубийца», «Американская дочь» и еще много замечательных фильмов. Вот уже более четверти века он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость». «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Но с этим словом немного странная связь, потому что, когда я слышу коллективизм, это слово, сразу вспоминаю исторические моменты нашей Родины, когда был призыв собираться в колхозы, и вроде как-то все это происходило так радужно, по-доброму, здорово. Ну а потом коллективизация, и отбирали продукты, потому что был голод. В общем, сложное слово – коллективизм. Я подхожу к этому слову немного с другой стороны, поскольку провел много времени в коллективах, это и армейские коллективы, и потом вот коллективы музыкальные, в которых я работал, и я понимал, что без какого-то дружеского начала, без теплого, правильного отношения друг к другу этого бы не произошло. Вот. Ну а в армии это все ценится вообще вдвойне. Я считаю, что в армии недругов нет. Если ты служишь бок о бок с парнем, с ребятами, и тем более если ты на войне, то, как мне ребята рассказывали там на передовой, что когда спрашивал, страшно бывает, он говорит, страшно, когда рядом падает твой друг. Вот это страшнее, чем ты думаешь о том, что погибнешь ты.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

и заяц в футболке. Ты давно когда-то ранним утром их нашла под елкой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктор Кирюшин в госпитале. На войне, как на войне. Помоги нам, Божья Матерь. Вот пацан лицом к стене. Третий день лежит в палате. После боя у реки друг тащил по кромке луга. Выжил, правда, без руки. И того страшней, без друга. Выждал снайпер в ковыле. Встал боец неосторожно. Жить без друга на земле без такого невозможно. Невозможно, в этом соль. Без него брести по свету. И сильнее в сердце боль, чем в руке, которой нету.
2: Известного поэта Виктора Кирюшина всегда называли тихим лириком. Поэтов этого направления отличает любовь к родной земле, красоте природы, внимание к традиционным ценностям. Сегодня Виктор Федорович много пишет об участниках и героях СВО. По возрасту давно не призывной. Так поэт назвал себя в одном из стихотворений. Он часто бывает за ленточкой в воюющих подразделениях. Читает бойцам стихи. Вот что Виктор Кирюшин сказал в интервью, вернувшись из первой поездки на фронт. «Признаюсь, испытывал сомнения, нужны ли там вообще стихи. Оказалось, нужны. Только бойцы просили читать стихи не о войне, а о мирной жизни, семье, детях, любви».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних на Рязанской земле. Построили его на рубеже 13 и 14 веков. Однако нынешнее его здание намного моложе, всего-то 17 век. Сокровище монастыря – Преображенский собор, выстроенный на средства благочестивого купца Немчинова. Украшение собора – белокаменные наличники в стиле пышного нарышкинского барокко и богатые пестрые изразцы. А еще Спасо-Преображенский монастырь вошел в историю тем, что попал на первые в нашей стране цветные фотографии Семена Прокудина-Горского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

Ритмы эпохи, перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Согласитесь, трудно представить кухню без макарон и вермишели. Но знаете ли вы, что за их названиями скрываются довольно забавные истории? По одной из легенд, макароны получили свое название благодаря жителю Неаполя по имени Марко Арони. Говорят, его дочь однажды играла с тестом, скатывала длинные трубочки и развешивала их сушиться на бельевой веревке. История красивая, хотя ученые до сих пор спорят, было ли все именно так. А вот с вермишелью все проще. И это слово пришло из Италии, где тонкие макаронные изделия называли вермичелли, в переводе «маленькие червячки». Да, звучит неожиданно, но если посмотреть на тонкую вермишель, сходство становится вполне очевидным. Так что в тарелке супа скрывается не только обед, но и маленькое путешествие в Италию с легендами, необычными словами и очень богатой кулинарной историей.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении Целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Справедливость — еще одно чисто русское понятие, потому что в западной цивилизации нет понимания справедливости, есть понимание законности. А в русском сознании закон и справедливость — это не одно и то же. В идеале, конечно, закон и должен выражать собой справедливость. Но в реальном мире это далеко всегда не так. А что такое справедливость? Это так, как правильно, правда, да? Это закон Божий, а не закон, написанный человеком. Человек всегда склонен к тому, чтобы немножко Божий закон поменять в более удобную, более легкую какую-то форму, где меньше ответственность, где больше позволено. Законы пишут люди, а справедливость — это то, что дано нам Богом. Вот, мне кажется, всегда есть некий конфликт между, ну, скажем, возьмем какую-то гипотетическую ситуацию, когда человек поступил не по закону, но справедливо. Ведь такие ситуации возможны. Это, кстати, частый сюжет и в литературе, и в кино. Вот в этом есть, мне кажется, как бы вот та разница, которую, кстати, очень точно чувствует именно русский человек. Вот, что важнее, закон или справедливость?
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Все знают, что Астрахань была крупным центром русской торговли с Востоком. Однако не всем известно, что с тех пор на Советской улице остались интереснейшие здания торговых подворий, где и сейчас живут люди. Самое молодое подворье – армянское. Его строили в середине 19-го столетия. Армянские купцы владели им вплоть до революции. Здание в стиле классицизма, но с ярким восточным привкусом. Самое интересное – это двор, сопоясывающий здание по периметру галерей. Здесь мало что изменилось с начала 20 века. Полное впечатление, что находишься в старинном восточном городе. Рядом расположено персидское подворье, два этажа с мезонином, сводчатые галереи вдоль всего здания. Старожилы помнят, что когда-то тут держали верблюдов. С начала 20 века сохранились лестницы с аутентичными перилами и балясинами. Оба дома – памятники архитектуры федерального значения. На первых этажах, как и в старину, работают магазины, а вторые с советского времени используются как жилье.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Город Красноярск когда-то начался с того места, где сейчас расположен велопешеходный мост через протоку Енисея. Это одна из лучших точек, чтобы полюбоваться великой рекой. Вечером обязательно стоит посмотреть на коммунальный мост. Его арки подсвечивают в цвета российского флага. На Енисее стоит святитель Николай, один из самых старых пароходов в нашей стране. На нем путешествовал Николай II, и на нем же отправился в Шушинскую ссылку Владимир Ленин. Сейчас можно посмотреть каюты обоих, а лучший вид на Красноярск с Караульной горы. Это самая высокая точка города. И издавна ее венчает часовня Параскевы Пятницы. Нынешнее каменное здание построено в позапрошлом столетии на месте обветшавшего бревенчатого дома на деньги золотопромышленника Кузнецова. Едем в Красноярск и слушаем «Эх, дороги» уроженца этого сибирского города Дмитрия Хворостовского на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: Да степная буря.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Имя Константина Мельникова в списке величайших архитекторов мира рядом с Ле Корбюзье и Гауди. 1990-й по инициативе ООН объявили годом Константина Мельникова. Все знают дом архитектора в Кривоарбатском переулке. Два цилиндра с окнами, ромбами. Мельников – автор объекта культурного наследия регионального значения клуба «Каучук» на Плющихе. Это снова цилиндр с полукруглой лестницей, напоминающий о дворце французского короля Фонтенбло. В конце 20-х советский архитектор воздвиг для победившего пролетариата дворец будущего. Гаражи не часто становятся шедеврами, но Мельникову удавалось и такое. Бахметьевский гараж в Москве – еще один памятник архитектуры. Родился Мельников в конце 19 века в семье крестьян. Рано проявил способность к рисованию. Родители отправили его учиться иконописи. Однако дело не пошло, и маленький Костя устроился работать к инженеру Владимиру Чаплину. Тот заметил талант мальчика и нанял ему учителей. Благодаря Чаплину Мельников смог профессионально учиться архитектуре. Победившая революция 17-го года искала новые таланты для нового времени. Архитектор-новатор пришелся ко двору большевикам. Его талант высоко ценили и за рубежом. Во Франции его имя ставили рядом с великим Ле Корбюзье. В 30-е годы советского архитектора позвали в Париж проектировать громадный гараж на 1000 машин. После Великой Отечественной молодежный авангард сменился торжественным сталинским ампиром. Но Мельников и тут был законодателем вкуса. Какие люди строили нашу страну?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Белгородская область – сердце Курской дуги. Арена одного из самых масштабных танковых сражений в истории. Именно здесь, на Прохоровском поле, 12 июля 1943 года развернулась кульминационная битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. Белгородская земля хранит память о тысячах советских солдат, отдавших свои жизни за свободу Родины. Многочисленные памятники и мемориалы напоминают о тех трагических и героических днях.

0: будет жить вечно.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
2: И вновь отматывая пленку своей жизни туда, в то время, ну, в советскую нашу страну, я вспоминаю, как у нас были школьные отряды. В каникулы мы ездили на уборку картофеля, вот, помогали там строить какие-то сооружения, коровники, ну, студенческие стройотряды. Вот, это все происходило как-то радостно и с воодушевлением. Мы с удовольствием это делали и ездили в такие лагеря. Вот, и прошло время, и я понимаю, что это все куда-то ушло. В общем, немножечко все по-другому. Да не немножечко, а очень сильно. Этот созидательный труд переместился в экраны компьютеров, интернет. Да уж, что говорить, я помню даже, как мамы не могли нас загнать домой в летние каникулы, потому что мы с утра уходили, убегали и приходили затемно. Вот. А сейчас, ну, я смотрю, молодежь не выгонишь на улицу даже погулять. Вот что-то такое. Созидательный труд – это все то, чем гордилась наша прошлая страна. Ведь, смотрите, после Великой Отечественной войны буквально за 5-6, там 7 с небольшим лет отстроились города. А потом в 61-м году полет Юрия Гагарина буквально через несколько лет после Великой Победы. Вот ведь как было. Хотелось бы. Ну, а я уверен, что Россия обязательно наберет обороты. И, как и была, будет лучшей страной на планете Земля.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Сергей Нехаенко.
3: Расскажите о судьбе собаки-луганки, которую вы спасли 2 июля за день до освобождения ЛНР, и ради которой вы бросили часть вещей и даже гитару, выбираясь из окружения. Как она живет и с кем?
4: Живет она у меня дома, спит на белых простынях, ничем себе не отказывает, счастливый. Честно сказать, хочешь сказать, человек. Мне не поворачивается язык называть ее собакой, вот честно. Вот она, вот действительно, она как человек. Мне папа говорит, она не собака, она принцесса.
3: Да, но вопрос-то явно пришел, скажем, от вашего поклонника, кто знает вашу биографию. А вот история-то очень интересная. Как это было с собакой-то?
4: Ну, у нас появилась, честно сказать, ее принесли мои боевые товарищи. Они поехали в ближайший населенный пункт, я не помню, за какой-то провизией, вот, и там были щенки, собака отказалась их кормить, и был вот маленький щенок, взяли самого красивого, думали, мальчик, назвали Луганском, вот она у нас появилась 2 июля, а 3 июля мы узнали, что тогда первый раз освободили территорию ЛНР. И вот она, оказалось, что это не Луганск, а Луганка. Через время, что это девочка. Вот. Ну, она меня тогда сразу признала своим хозяином. Я очень сильно люблю животных, очень сильно привязываюсь к ним. И в тот момент действительно она принесла нам вот какое-то счастье тогда на позициях. Как-то нас немножко отвлекла, оттянула какую-то депрессию, потому что каждый месяц на тебя нападало какое-то, ну, честно, депрессивное состояние. Вот. А она вот принесла чувство любви. И когда ты заботишься, да, о ком-то, не о себе, не думаешь только о себе любимом, а вот что есть, что надо кормить, что надо там, если какие-то обстрелы, надо ее спрятать. Вот. И когда случились те трагические события в Харьковской области в сентябре 22 года, мы выходили долго из окружения, мы держали оборону более 10 часов, и я бросил все, кроме оружия,

0: вещи свои никакие не брал, нес ее в руках. И я ее очень долго не выпускал из рук, потому что у нее была привычка, когда мы там находились на позициях, отходили куда-то к ребятам, на другие там места. Она бежала со мной и могла в какой-то момент развернуться и побежать обратно. И вот я это, за это очень переживал, что она может развернуться и убежать. Ну, слава богу, мы вышли из окружения, мы добрались домой, и я отдал ее своим родителям. И вот она живет счастливая, счастливая, очень скучает по мне, когда я куда-то уезжаю. Ждет меня, встречает меня. Это такое счастье.
1: Да, но вот уже завтра вы снова все встретитесь. А в том числе и Луганка тоже. Пора петь следующую песню. А что это будет?
0: А следующая песня у нас «Сердце». Эта песня вышла в этом году. Такая песня о том, что надо верить в чудо, надо верить в добро, надо верить в счастье. И я в этой песне обращаюсь ко всем посмотреть через, так сказать, мое зеркало, через мои глаза, услышать через мой голос то, как я вижу этот окружающий мир, то, как я верю в то, что у нас обязательно все будет хорошо. И, кстати, эта песня на радио «Город» была в хит-параде.
1: Да.
0: Дошла там, по-моему, до 5-й строчки, вот, чем я очень горжусь. Вот сейчас исполним.
1: Сергей Нехаенко, песня «Сердце» на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Тысяча поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: История одной песни.
2: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
3: Я сегодня до зари

0: нашей войны.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветные экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В архитектуре русского севера существует такой термин «дом вологодского типа». Именно в городе Вологде в конце 19-го – начале 20 века сформировалась серия деревянных особняков с характерными чертами – двухэтажный объем, вытянутый во двор, угловая лоджия над парадным крыльцом, широкий выступающий карниз и богато украшенные резным деревом балконы и наличники. Эти дома сочетали в себе форму каменной архитектуры и материал дерева, давали простор фасадам, подчеркивали мастерство вологодских плотников-резчиков. Они стали не просто жилищами, а символом городской культуры Вологды, ее особым архитектурным лицом. Сегодня дом вологодского типа рассматривается как культурный бренд. Редкий пример деревянного зодчества, где дерево само по себе не утратило качество дворца. Эти особняки с резными кружевами на фасадах напоминают. Красота может быть не в камне, не в пафосе, а в умении и традиции мастера, который знает свое дерево.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Эгромжан.
4: Начнем с песни, которая покорила слушателей «Радио «Гордость». Когда она появилась у нас в эфире, практически сразу попала в претенденты в хит-парад. Это редкость, потому что обычно песня появляется в эфире, на какое-то время играет, мы следим за ее переключаемостью по интернет-прослушиванию, ну, в общем, статистику смотрим, и потом, когда видим, что песня, ну, как бы так стабилизировалась и вот-вот уже вот хочет больше крутиться, появляется в хит-параде. Песня «Лодочка» ваша появилась в хит-параде, ну, практически сразу, и очень долгое время там находилась, поэтому предлагаю с этой песни и начать. Давайте, но история создания.
5: История создания этой лодочки. Мне все говорили: Александр, у тебя нет... Первое, я очень люблю фолк. Но это не моя музыка. То есть мне петь это очень сложно. Это не моя вообще абсолютно позиция. То есть это моя орга, и мне это нравится, но воспроизвести я это не могу. Но мне так хочется. И я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Да. Вот они сядут все на лавке в мое детство. И как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. И вся эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознании. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием. И вот пришла, и тем более она среднетемповая, допустим, да, эта лодочка. И она на концертах у нас очень хорошо идет, люди ее любят. Я к ней отношусь, я не смог ее спеть, конечно, так, как бы я хотел ее спеть, потому что надо было... Помните, раньше были у нас урановские бабушки?
4: Конечно.
5: Прекрасный, да. Классный, колоритный проект. И вот если бы что-то ее объединить, эту лодочку объединить даже с какими-то артистами, которые профессионально поют русскую народную музыку. Да. Да. У нас есть прекрасный ансамбль «Надежда Бабкина». Конечно. Представляете, как бы Надежда Бабкина дала бы эту песню со своими девочками, да? Кстати, почему-то мы не подумали. Мне кажется, Надежда Георгиевна вполне бы... ей бы понравилось. Она достаточно молодежная. Вот. И эта песня родилась случайно, потому что мне очень нравится эта история. Это вот колорит этот российский, русский. Я в последующую, сейчас у меня еще одна песня выходит, она подобная этой лодочке, то есть она близкая к фолку. И надеюсь, что мы сделаем уже с каким-то народным хором.
4: Александр Игранжан, песня «Лодочка» эксклюзивно в живом исполнении на радио «Гордость». Поехали!
5: Пробуем.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Лихая.
1: На нижних разгорается игра. Хожу под дурака. Все, карта бита. Сосед на верхней спит, будто убитый. И мне бы заснуть пора, но мне не спится. Слушаю игру. Ходи с бубей. Гляди-ка, козырь пика. Как эта жизнь сложна и многолика. Я ничего не понимаю в ней. А игроки-то едут на войну. Их рюкзаки наполнены снарягой. За бабку с флагом, за свою страну, за родину пойдут в атаку. Пока же они играют в дурака. И проводница им приносит чаю и замечает: «Станция Лихая!» Название, однако, на века. Я провалилась в сон под звон колес, а может, это ложечка звенела, и снилось мне Россия без пределов. И поезд нес нас от земли до звезд.
2: В Луганск, как известно, не летают самолеты и не ходят поезда. Ближайшая железнодорожная станция находится в Каменске-Шахтинском Ростовской области. По дороге на Москву и обратно поезд проезжает станцию Лихая. «Я регулярно проделываю этот путь», — говорит поэт Елена Заславская. «Моими попутчиками часто становятся бойцы СВО, которые едут на войну, едут с войны». История, описанная в стихотворении «Лихая», — обычная дорожная ситуация, которая произошла со мной во время одной из поездок.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Ершова, советский радиохимик, в 1945 году создала первую в стране установку по получению слитков металлического урана в электростали. Возглавляла радиохимическую лабораторию в секретном НИИ. Впервые в России получила соединение плутония из облученного урана. Родилась Зинаида Ершова в 1904-м. В науку пришла благодаря великому радиохимику Виталию Хлобину. До войны работала на заводе, где был налажен первый в нашей стране выпуск радия. Затем стажировалась в лаборатории Марии Кюри в Париже. После войны Ершова работала в полониевых проектах. Она создала установки для получения полония, которые использовали сначала в наших атомных бомбах, а потом в мирной энергетике и космических проектах. Работала Ершова и над водородной бомбой. Именно она получила необходимый для проекта третий. Гордимся нашими женщинами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как появилось слово «робот»? В отличие от многих других слов, оно имеет конкретного автора. В начале 20 века его создал чешский художник Йозеф Чапик для фантастической пьесы «Рур» своего брата Карела. Робот происходит от чешского «роб» – «раб». Изначально Карел Чапик придумал другое слово, но потом оно показалось ему неблагозвучным. Тогда его брат предложил ему слово «робот». Пьесу перевели на английский, но слово «робот» в английском переводе оставили как есть. С тех пор оно и разошлось по всем европейским языкам. Кстати, в первых русских переводах пьесы робота назвали «роботарь», но потом решили все же оставить оригинальное слово. История одной песни.
3: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Виктория Дайнеко.
5: Для меня, как для человека, который ценит свои корни и историю, историческая память и преемственность поколений имеют огромное значение. Я считаю, что мы не можем по-настоящему понять себя, если не знаем, откуда пришли, какие испытания прошли наши предки, какие ценности они передали нам. История – это не только даты и события из учебников, это судьбы людей, их труд, мужество, мечты, надежды. В каждой семье есть своя история. Рассказы бабушек и дедушек, семейные традиции, фотографии, воспоминания. Именно через них мы и чувствуем связь с прошлым и понимаем, что являемся частью чего-то большего. Преемственность поколений для меня – это не просто сохранение традиций, это передача опыта, знаний и нравственных ценностей от старших к младшим. Мы получаем многое от предыдущих поколений и в то же время сами несем ответственность за то, что оставим после себя. Я верю, что уважение к прошлому помогает нам строить будущее. Помня о достижениях и ошибках тех, кто был до нас, мы можем становиться мудрее, бережнее относиться к людям и ценить мир, в котором живем. Историческая память учит нас благодарности. Она напоминает, что за многими возможностями сегодняшнего дня стоят усилия, труд и мужество предыдущих поколений. А наша задача – сохранить эту связь, передать ее дальше и наполнить новым смыслом. Для меня память о прошлом – это не только дань уважения предкам, но и источник силы, который помогает понимать свое место в мире и чувствовать ответственность перед будущими поколениями.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен Гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен. История одной песни. «От Волги до Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе, где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна. Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После Дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю, песня – это не урок географии. В этой работе Любе, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Богатыри – герои русских былин, сказок и фильмов. Поэтому кажется, что и само слово исконно русское. Но на самом деле это не так. Лингвисты считают, что слово «богатырь» пришло в русский язык из древнетюркских языков. Там оно означало «герой», «доблестный воин». Это неудивительно. Древняя Русь долгие века соседствовала с тюркскими народами, торговала с ними, воевала и обменивалась не только товарами, но и словами. Так богатырь постепенно стал частью русского языка. Со временем слово обрело уже свою особую жизнь. Сегодня богатырь – это не просто сильный воин, а символ мужества, силы духа и защитник родной земли. Так что один из самых узнаваемых образов русского фольклора носит имя, которое когда-то пришло к нам из другого языка. И это еще раз напоминает – история слов нередко оказывается не менее увлекательной, чем история самих героев.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Более 20 лет назад в небольшом кузбасском городке Калтане отец привел 6-летнего сына к своему другу, футбольному тренеру. Этим мальчиком был Александр Головин, игрок сборной России и французского клуба «Монако». Его первый тренер Александр Плюсунов по-прежнему тренирует юных футболистов в Калтане. Плюсунов – местный уроженец. В школьные годы играл в футбол и баскетбол. Занимался легкой атлетикой, был чемпионом города по прыжкам в высоту. Александру было около 40, когда он потерял руку. Работать на производстве, как раньше, он больше не мог. Старый друг предложил тренерскую работу в детско-юношеской спортивной школе. Плюсунов поступил на заочное в Институт физкультуры и принял первую группу. Вскоре пришел успех – призовые места на российском первенстве по мини-футболу. Тренер гордится успехами своих учеников, но при этом не считает, что главное – это вырастить футболиста мирового уровня. Гораздо важнее вырастить человека здорового, стойкого, целеустремленного, достойного гражданина. Вот что сказал Плюсунов в одном из интервью.
2: Я гордился Советским Союзом, я горжусь Россией, я горжусь историей. Я люблю эту страну, я люблю Родину. И хочу, чтобы они выросли достойными гражданами своей Родины. Это не высокие слова. Это, я считаю, необходимость, это потребность и моя, и их вырасти гражданами своей великой страны.
1: Сейчас Александру Сергеевичу Плюсунову за 70. Его первым воспитанником 30. Когда они приводят к тренеру своих сыновей, Плюсунов искренне радуется. «Я нашел дело своей жизни», — говорит он. «Заниматься с детьми, развивать их способности. Сколько здоровье позволит, столько и буду работать».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Лаура Цоголова. Ветеран.
4: Я твой лучший военно обязанный, Господи. Я не в хаке, конечно, и мой ослепительный цвет нелегко соблюдать. Но когда избавляюсь от копоти, получаюсь моложе на 1000 праведных лет. У меня за спиной безотказные белые лопасти и на маховых перьях засечки некошенных трав. Что-то вроде побочки, умение верить на скорости, опускаясь в атаку, как требует горний устав. Только здесь все иначе. В атаку тела поднимают, даже если, как вздорная баба, мешается твердь. То стоит на пути, то к стопам на ветру примерзает, мол, шагнуть за порог, осчастливить соперницу смерть. Я порядком устал перетряхивать эти равнины, где на долгие годы растянут космический миг. Я бойцов на себе выносил, выкорчевывал мины и стонал, потому что земным мой не вытерпеть крик. Я хотел доложить обо всем, без оценочных мнений, но меня не поймут ополченцы твоих чертежей. Здесь такая жара, что над мертвыми ожили тени и встают под ружье. И не ведают страха уже. Я твой вечный военно обязанный, Господи. Выполнять выполнял. Это проще, чем право судить. Но за кровь от людского страдания в ангельской проседи сам себя не посмел бы однажды понять и простить. Сам себя бы разжаловал до рядового хранителя. Не томился бы чувством вины за отсутствие слез. Сквозь меня проходили бы светлые, мирные жители и грибные дожди, и листва придорожных берез.
5: Лаура Цоголова, «Ветеран». Это стихотворение, монолог ангела-хранителя наших воинов.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 1989 году.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мстислав Всеволодович Келдыш – один из идеологов советской космической программы, архитектор нашей обороны и великий ученый. Родился он в 911 году в семье царского генерала, учился в МГУ. Первые достижения – в авиастроении. Келдыш рассчитал, как победить колебания колеса шасси, из-за которых часто рушились самолеты. После этого Мстислав Всеволодович вошел в число разработчиков советской водородной бомбы. Но главным делом его жизни был все-таки космос. Вместе с Сергеем Королевым он участвовал в создании и запуске первого искусственного спутника Земли. Он строил ракеты-носители, выводившие спутники на орбиту, руководил советской лунной программой, готовил полет в космос Юрия Гагарина вместе с Королевым. В их тандеме Келдыш отвечал за исследования, а Королев за технологии. Лишь редкие люди способны быть одновременно учеными, учителями и организаторами науки. Но Мстислав Келдыш был именно таков. Долгие годы он возглавлял Академию наук СССР. Именно он один из тех, кто вернул в Советский Союз молекулярную биологию, способствовав разоблачению Трофима Лысенко. Интересы науки для Мстислава Келдыша всегда стояли на первом месте. Когда академик Челомей впал в немилость у руководства страны, встал вопрос о сохранении его проекта «Ракета-носителя «Протон». Судьба проекта зависела от Келдыша, с которым Челомей конкурировал. Мстислав Келдыш поставил интересы страны и науки выше аппаратных склок, и «Протон» был спасен. Похоронен великий ученый в некрополе в Кремлевской стене, рядом с Гагариным и Королевым. Вечная слава!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Ростов-на-Дону удивляет уникальными мозаиками в подземных переходах. Эти яркие панно – настоящие произведения искусства. Их создали более 40 лет назад. Работали мастера, используя флорентийскую технику. Это одна из самых сложных и трудоемких. Каждое панно – это сотни квадратных метров истории и культуры. Мастера использовали плитку чешского производства, окрашенную и обожженную здесь, в Ростове. Тематика разнообразна – от красоты Донского края до героев Шолохова. Есть панно, посвященное космонавтам на Ганимеде и обороне города в годы войны. Работа над мозаикой была настоящим искусством. Бригада из 7 человек вручную вытачивала каждый элемент. От эскиза до готового результата мог пройти целый год. Только в 2020 году мозаики признали объектами культурного наследия. Спустя 3 года с помощью дополненной реальности студенты ДГТУ создали приложение «Живая мозаика». Теперь можно увидеть, как искусство оживает прямо на стенах переходов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Алена Минулина.
3: Однажды я услышала фразу, которая мне очень понравилась. То, с каким достоинством человек встречает поражение, определяет, как скоро его ждет победа. Ощущение собственного достоинства – это ощущение собственной силы. Да, обстоятельства могут складываться по-разному. Можно оказаться на самом дне, и это будет момент проверки. Если человек сохраняет нравственность и слышит голос совести, он сохраняет достоинство, а значит, он достоин возрождения, и оно непременно случится. Как-то я спросила знакомого иностранца, что, на его взгляд, отличает русских женщин. И услышала в ответ: они преподносят себя с особым достоинством. И это было невероятно приятно и радостно слышать. Пусть так и будет.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Эгремжан.
4: В прошлом году я выпустил песню Роберта Рождественского. Мы сделали себе, в общем, права. И песня «За того парня». Я вообще-то стеснялся эту песню петь, и я очень много думал и спрашивал у своих друзей военных, может, не надо, ну как ее к ней отнесутся. Вот и очередной сейчас лже-патриот. Я говорю, а мне нравится, правда, песня. Я знаю наизусть с детства почему-то «За того парня». Она не особо такая...

определенную песню, перепеть старую песню, тоже стеснялся, смущался, но я не просто не успел. Там с авторами очень сложно. И, в общем, так было договориться. Но мы все равно что-нибудь музыкальное я ко Дню Победы обязательно сделаю. И для меня День Победы — это большой праздник. У нас всегда, мы всегда с детства ходили, нас водили в парк, мы всегда как-то ходили к вечному огню, возлагали цветы, вспоминали своих родственников за столом, встречались, потому что не только с моей семьей, со стороны мамы, материнская сторона, все были военные, сторона отца тоже были военные. Между прочим, на обложке «За того парня» песни моей, которую я выпустил, мой дед, а он шил мундиры для Сталина. И там, если копнуть историю, и, кстати, очень и музыкант, он погиб после войны уже, там, после ранения, в общем, там дало осложнение, Борис. Вот. И военный, и это как бы не просто. Я всегда к 9 мая был бессмертный полк, я всегда что-то делаю. И всегда тоже иду, и мне еще вообще нравится этот праздник. И я жду этот праздник, вот такая дата. Я думаю, что в России все-таки в этот день, эти праздники, что-то будет глобальное и серьезное. И я хочу всех поздравить, всех моих, я называю мою публику, все мои, всех вас с праздником Великой Победы. Мы чтем память всех наших предков, праотцов. Все мы идем возлагать цветы, вспоминаем, поминаем. Я вас поздравляю с праздником, и пусть в вашей семье всегда будет мир над головой. Желаю всем нашим бойцам поскорее вернуться домой и пройтись по знакомым улицам Севастополя, Самары, Саратова и, в общем, везде. И поздравляю всех мамочек, ребят, которые сейчас на войне, всех моих друзей, которые сейчас на передовой. Благодарю вас искренне, низкий вам поклон. Спасибо за то, что мы в этой студии, мы живы, мы чувствуем защиту, и ждем вас обязательно с распростертыми объятиями и с цветами, и брошусь первому же на шею с благодарностью за свободу и за то, что мы живы здесь.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
2: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий Гинзбург, российский физик, один из тех, кто получил Нобелевскую премию уже после распада СССР. Он сформулировал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию переходного излучения на границе двух сред. Он занимался проблемами оптики и термоядерных реакций и создал сразу несколько научных школ по космофизике, сверхпроводимости, радиофизике. Родился ученый в Москве за год до революции и до 11 лет не ходил в школу. Учился под руководством отца-инженера. Закончил фабрично-заводское училище, работал лаборантом и параллельно готовился к поступлению в МГУ сразу на второй курс. Когда началась война, просился на фронт, но его не взяли, физики были нужны в тылу. В 26 лет Гинзбург защитил уже докторскую диссертацию. В эвакуации в Казани царил постоянный холод, и ученый вместе с Ландау изучал низкие температуры в физике. Так появилась теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Одновременно он работал в ядерном проекте и предложил одну из ключевых идей для создания советской водородной бомбы. Сейчас прикладные разработки, основанные на его теориях, используются от медицины до астрономии. Знания о природе эффекта Черенкова-Вавилова необходимы при радиационной терапии, когда смотрят, как луч воздействует на пациента. А исследования ученого в кристаллооптике позволили разработать лазеры, оптоволокно, светодиоды. Интересный факт. Уже будучи ученым, Гинзбург признался, что пишет с ошибками и слаб в простейшей арифметике.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Одна из достопримечательностей Мурманска – первый в мире атомный ледокол гражданского назначения – атомный ледокол «Ленин». Сейчас он превращен в корабль-музей и расположен у причала морского вокзала в центре города. В 2018 году ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Первый в мире корабль с ядерной энергетической установкой строили на судостроительном заводе имени Марти в Ленинграде. Имени Марти в Ленинграде, ныне Адмиралтейский завод. Спустили на воду в декабре 1957 года. Спустя более 30 лет ледокол вывели из состава флота и поставили на вечную стоянку в Мурманске. Сегодня на борту создан интерактивный музейно-образовательный комплекс, посвященный биоразнообразию Арктики, освоению Северного морского пути, истории атомного ледокольного флота России. Сюда приходят, чтобы узнать об истории арктических экспедиций, погулять по палубам, заглянуть в машинное отделение и сфотографироваться за штурвалом.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
4: Во главу угла всегда люди все-таки. Вот расскажите эти факты, это же так интересно.
5: Ефрейтор Серафима Силина на Западном фронте отслеживал вражеские самолеты, определял их количество, направление и передавал сведения зенитчикам и нашим летчикам.
4: То есть такая разведчик.
5: Алексей Сурнин на протяжении всей Великой Отечественной служил на кораблях Балтийского флота. Корабли-тральщики очищали акваторию Финского залива от мин, проводили корабли Балтийского флота. Все эти люди, они либо уходили на фронт с завода, обретали новые специальности и отдавали все силы на защиту Родины, либо по окончанию войны уже приходили на завод и долго продолжали работу и, наоборот, использовали свой опыт и свои знания, в том числе вот направляя их на нефтепереработку и делая вклад уже в развитие отрасли.
4: Наверняка не ошибусь, у таких заводов, а московский НПЗ – это же вообще первый, да, нефтеперерабатывающий завод в западной части страны, А вот наверняка же есть династии целые. Вот наверняка, ну, я не знаю конкретно вот потомки вот тех людей, про которых мы рассказали работать, но наверняка же есть вот эти истории, я представляю, очень интересные, когда и прадед работал, и дед, и папа, мама, и сейчас, например, сын, внук, есть такое?
5: У нас сейчас работает порядка 20 династий, ну, я это говорю о том, когда прям много людей работают. Дяди, тети, племянники.
4: Прекрасно.
5: Порядка 20 династий, и общий стаж работы у некоторых из них больше 500 лет совокупно. Больше 500 лет.
4: Ну да, в принципе, да, если посчитать.
5: Люди работают поколениями и подолгу выбирают именно наше предприятие. Ну и, конечно, их истории рассказывают о том, как их родственники, предки строили завод, как раз обороняли завод во время Великой Отечественной войны. Вот от таких работников мы узнаем эти истории и запоминаем их.
2: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную? Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне? Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву? А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию московского НПЗ, о современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб». Своими словами. Поэты Донбасса.
6: Владимир Силкин. Попасный. Герою России майору Ивану Додосову. Это было опасно. Бой еще не остыл. Но зашел под Попасный он противнику в тыл. В огневой карусели наши взводом дрались. 8 танков сгорели, 2 на милость сдались. Как учили в Казани, так и действовал он. Нес врагу наказание, бил врага батальон. Будто впрямь из металла. Воевал не за страх, но Россия узнала о его пестрецах. Так бывает порою, бьют под сердце и бьют. Только звезды героев просто так не дают.
7: Это стихотворение поэт, ветеран боевых действий, полковник в отставке, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Силкин посвятил герою России Ивану Додосову. В 2022 году в бою под Попасной Луганской Народной Республики танкисты майора Додосова сделали, казалось, невозможное. На 3 танках, в одном из них находился руководящий боем Додосов, они разгромили целую роту противника и захватили 2 трофейных танка. При этом задача была выполнена без потерь со стороны наших военнослужащих. Именем Ивана Додосова названа школа на малой родине героя в селе Пестрецы Республики Татарстан.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Наша победа» и «ОУТН». «Огнем по кругу».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зураб Церетели – советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Родился в Тбилиси, почти 30 лет занимал пост президента Российской академии художеств. Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере, парк Ривьера в Сочи, дворец профсоюзов в Тбилиси, новую сцену Большого театра в Москве и другие. Создал множество монументов, среди них «Дружба навеки» в Москве, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Зои Космодемьянской в Рузе, «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке. Последний был сделан из фрагментов демонтированных американских и советских ракет, уничтоженных в соответствии с договором между СССР и США о сокращении ядерных вооружений. Интересный факт. Церетели стал не только известным, но и очень богатым художником. Начинал он с зарплаты в 22 рубля в месяц, рисовал карикатуры, иллюстрации для детских книжек, жил на чердаке. Но уже в 70-х годах прошлого века его назвали грузинским миллионером. По одной легенде, 50-рублевую купюру даже прозвали «Зурабовкой», так как художник давал чаевые только полтинниками.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Почему слон называется слоном? Казалось бы, ответ должен быть известен давно, но с этим словом все не так просто. Лингвисты считают, что, скорее всего, слово «слон» пришло в русский язык из тюркских языков. Причем есть любопытная версия. Источником могло стать слово, которое означало «льва». Как такое возможно? Древние славяне не видели ни львов, ни слонов. О диковинных животных они узнавали от купцов и путешественников, поэтому название одного большого и сильного зверя со временем могло перейти к другому. А вот версию, что слово «слон» произошло от глагола «прислоняться», ученые считают красивой легендой. Вряд ли наши предки могли наблюдать за слонами, чтобы назвать их именно так. История этого слова еще раз напоминает – путешествовать могут не только люди и животные, но и сами слова. История одной песни.
3: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман, Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
4: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Духовность – это целая вселенная, внутренний мир человека, в котором он живет, в котором происходят каждодневные события, с которыми он сталкивается по жизни, его моральные, эмоциональные потрясения, которые с ним происходят. И вы знаете, вот ни одна материальная вещь не может оставить такой глубокий след в жизни человека, как эмоции, как что-то духовное. Вот ложитесь вечером спать, закрываете глаза. Ну вот, я не знаю, дорогущая машина или дорогущий телефон не будут у вас вызывать каждый день положительные эмоции. А улыбка ребенка или любимого человека будут вызывать у вас удовлетворение и адреналин, и позитивные эмоции. Понимаете? Каждый день. То есть вообще духовность может приносить каждый день вам хорошее настроение и хорошие чувства. Поэтому вообще превосходство духовного над материальным для меня однозначно. И я думаю, для вас тоже будет однозначно, если вы хотя бы немного подумаете об этом.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Куча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем, десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у дыни, арбуза и слова «карапуз»? На первый взгляд ничего, но язык умеет удивлять. Начнем с дыни. Считается, что ее название пришло к нам очень долгим путем, через Персию и Среднюю Азию. А еще раньше дыни выращивали на Крите, где их настолько ценили, что называли «яблоками из Кидона» по имени одного из городов острова. Со временем это название сильно изменилось и превратилось в знакомое нам слово «дыня». С арбузом история еще любопытнее. Когда-то наши предки заимствовали восточное слово, которым называли и дыни, и арбузы одновременно. Лишь позже эти плоды разделили, и у каждого появилось свое название. А еще есть забавная версия, что от слова «арбуз» произошло знакомое нам слово «карапуз». И если посмотреть на пухлого малыша, сходство с круглым арбузом действительно можно заметить. Так что арбуз и дыня – это не только символ лета, но и слова «путешественники», которые добрались до русского языка через разные страны и культуры.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, многие герои спецоперации после демобилизации помогают своим братьям по оружию. Они становятся частью команды фонда «Защитники Отечества». Яркий пример – Сергей Поздеев, который за 25 лет прошел путь до заместителя командира отряда ОМОН «Вымпел». Награжден орденом мужества и двумя медалями за отвагу. В июле 23 года принял участие в первом форуме ветеранов СВО, который прошел при поддержке фонда. После этого он согласился стать заместителем по общественным проектам филиала фонда в Вологодской области. Сейчас Сергей руководит Вологодским союзом ветеранов СВО. Он проводит патриотические мероприятия и вовлекает ветеранов в спорт. Например, возглавлял команду ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества и сейчас активно поддерживает героев спецоперации, вовлекает их в паралимпийское движение и адаптивный спорт. Для многих ветеранов Сергей стал наставником и тренером, который помогает раскрывать потенциал. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. «Атлант говорит Арбату».
3: «Атлант говорит Арбату. Небо сегодня тяжеловато. Небо пропахло гарью. Опять сегодня стреляли. Будь осторожен, летая у самой кромки, у самого края». Арбат говорит Атланту: «Было время, небо было как вата». Атлант говорит Арбату: «Нынче небо стало плацдармом. Будь осторожен, летая у самой кромки, у самого края. Береги свои крылья, они еще пригодятся. Они тебя отнесут к любимой, а мне придется остаться. Хотелось с тобой и мне бы собраться и вдаль умчать. Но должен же кто-то небо держать на своих плечах».
4: Вот как рассказывает историю стихотворения его автор, луганская поэтесса Елена Заславская. «Однажды я решила сделать особенный подарок другу, который увлекается авиацией. Я раздобыла наколенный планшет летчика. Знакомые штурманы помогли мне его заполнить. Мы внесли данные, частоты и позывные «Атлант» и «Арбат» по маршруту Москва-Луганск. В Луганск не летают гражданские самолеты, только военные. Моя мечта, чтобы небо над Россией, над Луганском стало мирным, чтобы в нем летали самолеты, которые будут нести нас к любимым людям. Так что история «Атланта» и «Арбата» — это одновременно и моя история, и история двух человек, которых связало небо».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливой, пригодной для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей. История одной песни.
1: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
3: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
1: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентин Глушко – один из тех, благодаря кому наша страна начала освоение космоса. Он создал жидкостные двигатели, которые стоят на космических и баллистических ракетах. Он первым в мире сконструировал электротермический ракетный двигатель. Его разработки до сих пор используют протоны. Увлечение космосом для Глушко началось с книг Жюля Верна. Его захватила идея полета на Луну. Уже в 29-м году молодой ученый предложил разработать первый космический корабль и спроектировал для него двигатель. Затем Глушко разрабатывал двигатели на азотной кислоте и керосине для ракет, спроектированных Сергеем Королевым. Именно его разработки помогали запустить ракету Р-7. Но в историю человечества ученый вошел благодаря знаменитому «Востоку» — кораблю Юрия Гагарина. Последним проектом Валентина Глушко стал двигатель для автоматического космического челнока «Буран», без пилота, совершившего два витка вокруг Земли в 88-м.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Уфе родился Вивиан Азарьевич Итин, один из пионеров советской фантастики, человек, опередивший свое время. Уже в начале 20-х годов прошлого века он создал повесть «Страна Гангури», одно из первых произведений советской научной фантастики, в котором писатель размышлял о будущем человечества, новых формах общества и возможностях науки. Итин был не просто автором, а человеком редкой энергии и широты взглядов. Он работал в научных экспедициях, писал стихи, очерки и рассказы, в которых соединялись реальность и мечта. Его тексты дышат духом эпохи открытий, времени, когда вера в прогресс и человеческий разум казалась безграничной. Литературное наследие Итина – это не только фантастика, но и отражение живого поиска, стремление понять человека и будущее. Уфа может гордиться тем, что именно здесь родился писатель, чьи идеи бросали вызов времени и задали направление целому поколению советских фантастов.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Крепкая семья». Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
4: Я пацаном просто наблюдал за своим отцом, вот с детства. Я видел, как он выходил из различных ситуаций, как он общался с людьми. И я понимал, что я должен быть достойным этого человека. Ну и, конечно, я пошел по его пути, поступил в летное училище сначала. Ну, музыка победила, я просто... закончил это дело, потом еще служил солдатом, оператором радиолокационной станции. Но каждый раз, общаясь с отцом, мы переписывались тогда, мобильных телефонов не было. Вот. Я понимал, что батя, когда особенно вот я уже стал артистом, я понимал, что он мной гордится, что я, в общем-то, выполнил свою ту мечту, о которой, ну, которую лелеял и холил, чтобы быть таким, как отец.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
5: Мы находимся сейчас в студии в преддверии великого праздника, великого Дня Победы. 500 лет Севморпути, 80 лет Победы. Ваши поздравления, пожелания нашим слушателям.
6: Друзья, вот в рамках того, что я сегодня уже пытался сказать в отношении триады, да, восприятия праздников, подобного празднику Великой Победы, мне хочется, чтобы каждый из нас с вами, в том числе и я, ваш покорный слуга, задумались действительно в рамках этой триады о происходящем, да, чтобы мы посмотрели честно в глаза истории, чтобы мы сели, успокоились, выдохнули и, обретя мир, порассуждали на тему того, что мы будем делать дальше. И, что немаловажно, потом пошли и это сделали. Потому что ничего, кроме победы, это не просто лозунг, это должна быть такая, знаете, засечка в наших сердцах на сегодняшний день. Вот. И еще, конечно, понимаю, что у нас 80 лет победы. У нас вообще много очень, да, так получилось в этом году веха, 500 лет всем пути, 80 лет атомной отрасли. Вот. Недавно мы встретили самый светлый христианский праздник, да, Светлое Христово Воскресение. Поэтому я бы еще что хотел сказать, что всем нам Божьей помощи, да, потому что проекты, которые реализуются на севере, в Арктике, вообще такие сложные цивилизационные истории, без Божьей помощи реализовать вообще невозможно. Вот, поэтому, друзья, с праздником, с Богом, и пусть в наших сердцах будет мир.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей

истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве. Почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители – музыкальные педагоги, обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в Малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
2: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
1: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Зоопарк – особая гордость Новосибирска. Один из самых больших в стране. 65 гектаров по площади. Один из самых богатых. Численность его обитателей приближается к 12 тысячам. Это больше, чем в Москве, где в зоопарке живет 10,5 тысяч животных, птиц и рептилий. Началось все с живого уголка при кабинете зоологии на детской станции. Руководил им писатель, охотник и зоолог Максим Зверев. А создание современного зоопарка связано с именем Ростислава Шила, которому удалось наладить научную работу по сохранению редких видов. В Новосибирском зоопарке впервые в мире получили в неволе потомство от речной выдры. Новосибирский зоопарк – один из 5 в мире, где содержится редчайшая азиатская дикуша, родственница тетерева, и единственный, где она размножается в неволе. Сейчас этот вид сохраняется благодаря искусственному разведению. Птиц, выведенных в Новосибирске, возвращает в природу. А еще в новосибирском зоопарке живет баба-яга и развлекает самых маленьких гостей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Generation Z.
1: Великий пост или постмодерн? Сама жизнь нам дает ответ. Русский флаг над Артемовском. Имя Владлен. Из Generation Z. Не Пелевин, а Летов. Эксперимент. Поле русское, русский солдат. Приближается время наших побед. Продолжается время утрат. Прорываясь сквозь стримы военных лет, мы как костью эпохи в зубах, потому что уверены, смерти нет, а Россия прибудет всегда. Потому нам идти и забрать свое, наши земли и наших святых. Бесы скачут и снова плюются огнем, но мы снова настигнем их. Где бы ни были гады, мы их сокрушим. Пять за пятью прогоним их вспять. Ради этого, брат, нам и стоило жить. И за это есть смысл умирать.
2: Прозвучавшее стихотворение посвящено памяти Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский. Такой псевдоним военблогер выбрал в честь одного из героев романа Виктора Пелевина «Generation P». Стихотворение Елены Заславской «Generation Z» вошло в сборник памяти Владлена Татарского. Всем всего светлого и ясного.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белой акации грозди душистые» в исполнении Евгения Дятлова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На выпускном вечере она была красивее всех. Или красивее. Ничего не видел красивее этого пейзажа. Или красивее. Как правильно? Этот вопрос может поставить в тупик очень многих. Отвечаем. Единственно верный вариант – красивее. С ударением на второй слог. Есть правило постановки ударения в прилагательных простой сравнительной степени. Нужно поставить его в краткую форму женского рода. Если ударение падает на основу слова, то там и останется. Красиво. Красивее. Но в правилах русского языка имеются как исключения, так и сложности. Запомнить их не так уж легко. Некоторым будет проще запомнить или вспомнить стихотворные строчки, которые можно считать шпаргалкой. Например, многие люди старшего поколения разучивали в детстве к празднику 8 марта стихотворение Елены Благининой «Мамин день». Там есть такие строчки: «Всех красивее на свете, всех родней и веселей, улыбнется на рассвете, день покажется светлей». Кому-то проще вспомнить эти строки, кому-то запомнить мнемонический стишок. «Тот из нас счастливее, в ком душа красивее». Напомним, слово «мнемонический» восходит к греческому «мнеме» – «память». В Древней Греции высоко ценилось ораторское искусство. Чтобы запоминать длинные речи, ораторы использовали множество мнемонических приемов. Так что и нам не зазорно. История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Коллективизм. Само слово такое немножечко вызывает такую аллергическую реакцию, но это абсолютно из такого советского прошлого. Коллективизм, коллективизация. Команда – это одно. Безусловно, чтобы достичь большего и лучшего результата и как-то и всего-всего, конечно, нужно в первую очередь найти, собрать команду. Как в спорте, я тоже занималась спортом в свое время, командный вид спорта мой любимый, я не очень люблю индивидуальные виды спорта. Вот. Хотя здесь ты вроде как отвечаешь сам за себя, если твой результат, то он твой результат, если не получилось, значит сам виноват. В команде, в коллективе в этом смысле сложнее, можно перебрасывать ответственность с одного на другого, но это плохая команда. В хорошей команде каждый точно должен знать, за что он отвечает и чем он занимается. И тогда будет все здорово. В таком случае, да, если команда не склеивается, если лебедь, рак и щука, как в известной басне Крылова, то тогда лучше одному.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 1988-м корабль совершил два оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили три корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме. А третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
2: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
3: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
2: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
3: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
2: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Это просто сюр какой-то. Слышали такое выражение? Обычно так говорят, когда происходящее кажется настолько странным и нелогичным, что поверить в него сложно. Появилось слово «сюр» как сокращение от слова «сюрреализм» — направление в искусстве, где реальность смешивается с фантазией, а логика часто уступает место самым неожиданным образом и сочетаниям. Со временем длинный сюрреализм сократилось до ёмкого «сюр». И сегодня этим словом чаще называют не произведения искусства, а ситуации из повседневной жизни, которые кажутся абсурдными, нелепыми или совершенно невозможными. Вместо «сюр» вполне можно сказать «абсурд», «нелепость», «небылица» или даже «чудеса какие-то». Смысл будет примерно тем же. Так что «сюр» — это не просто модное словечко, а короткий способ сказать «происходящее выходит за рамки здравого смысла».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика – пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Лютик.
3: Мой бедный лютик, горит свет, моя весенняя отрада. Поверить сложно, что в тебе содержится хоть капля яда. Лишь горький выпила настой цветов Джульетты Капулетти, так сразу погрузилась в сон, похожий на дыхание смерти. Что было дальше, знают все. Мой юный друг Сергей Белецкий взял позывной смешной себе, когда стояли под Донецком. Он лютик. 18 лет, а он уже гранатометчик. Война свой оставляет след. А что любовь? Пока что прочерк. В словах теперь есть смысл иной, рожденный на полях сражений. Ах, лютик, лютик, позывной, живой, пылающий, весенний.
4: Стихотворение «Лютик» написано в 2023 году. Поэт Елена Заславская посвятила его Сергею Белецкому, однополчанину своего сына, Ивана Шабанова. Обоих мобилизовали в феврале 22-го, когда в Луганской Народной Республике была объявлена всеобщая мобилизация. Оба были студентами. Сережа учился на музыканта, Ваня на художника-мультипликатора. Сейчас Сергей Белецкий, лютик, учится и работает, играет на кларнете в Луганской академической филармонии. Сделанная Иваном фотография, где лютик играет на своем автомате, словно на скрипке, стала эмблемой фестиваля фронтового искусства «За Отечество».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
3: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
4: А кто сказал?
3: А вот спрашивают у нас.
4: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
3: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
4: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на